0: Настоящая республика.
1: Школа номер 67 для братьев по разуму.
2: Замечание в дневнике. Явилась на урок физкультуры в брюках с чужого плеча.

0: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Всем привет, меня зовут Вова Кайгородов, и я хочу вам сказать, ошибки — это доказательство того, что ты пытаешься. Верь в себя, мой друг.
2: Свобода

0: ваше семейное радио «Ребячья республика».
1: Дорогие радиослушатели, не забывайте правила большой перемены. Будь умнее, будь храбрее, будь сильнее и смелее.
2: Свобода!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 6 утра.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.

0: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Дорогие радиослушатели, запомните правила большой перемены. Ты не веришь в Деда Мороза, а Дед Мороз в тебя верит.
2: Свобода!

0: Ударение по-русски. От мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: С мечом пришел с утра мой друг, чтоб провести со мной досуг.
3: Спасибо, мастер.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены. Кто рано встал, тот о погоде самый первый узнал. Друзья, встречаем новое утро при плюс 14 градусах, облачном небе и слабом юго-западном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 18. Осадки возможны, но маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
3: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
4: Хочу, чтобы оно стало самым лучшим детским радио в мире.
5: Свобода!

0: Дорогая мама, нам пришла реклама.
1: Свободу попугаям! Свободу попугаям!
2: Все услуги лицензированы.
3: Все товары подлежат обязательной сертификации.
4: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячья республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Здравствуйте, я Катерина, юрист. Скажите, пожалуйста, что такое шуфлядка?
3: Действительно, а что такое шуфлядка?
4: Шуфлядка – это старая лошадь.
5: Шапка, кепка, танец какой-нибудь, пояс, сумка.
6: Сложный прикол.
7: Какая-то непонятная вещь, похожая на сумку и шляпу.
5: Движение или танец? Шутка такая, наверное.
4: Шуфлядка – это какая-то обувь.
8: Шуфлянка – это шок.
2: Шуфлядка – это выдвижной ящик стола или шкафа.

Мотив прорвет земную тишь, ведь ты и молод, и красив, совсем один сидишь. Один идешь ты в магазин, и это скверный знак —

идешь ты в магазин, слегка сбивая шаг. Художник может быть один, а человек никак.

0: говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены. Кто рано встал, тот о погоде самый первый узнал. Друзья, встречаем новое утро при плюс 14 градусах, облачном небе и слабом юго-западном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 18. Осадки возможны, но маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
3: Рябячья республика.
4: Школа номер 67 для братьев по разуму.
5: Света, давай я твой портфель понесу. Да он не тяжелый, да и я не сильный.

0: спросила Кроха.
1: Почему оливки бывают разных цветов?
2: Зеленые и черные оливки, которые также называют маслинами, это плоды одного дерева. Просто зеленые собираются на начальной стадии зрелости, как правило, в октябре, а черные в декабре. Причем по мере созревания оливки, в зависимости от сорта, могут окрашиваться в желтоватый, розовый и другие цвета.
3: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Если есть рекламные ролики, значит, должны быть и рекламные шарики.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Маловато, понимаешь? Маловато будет.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Великий и могучий.
3: Приветствуем юных носителей русского языка.
4: Сегодня, малахитовые вы наши, мы разберем количество букв «в» в слове «участвовать».
3: Многим хочется не прогадать и написать сразу 3 «в» про запас, но это неверно. Написание «участвовать» не существует. А если сомневаетесь в количестве букв, произнесите слово «участвие» и «участник». Звучит странно, не правда ли?
4: Тут же можно вспомнить слово «чувствовать», которое некоторые пишут как «чувствовать», только с двумя буквами «в», так как буква не произносится. Но вы же не пишете «солнце» без «л», хоть она также не произносится, верно?
3: На этом у нас пока все. Берегите себя.
4: А если ваш друг участвует в конкурсе, спросите, что он чувствует от участия.

дорога вещь опасная, учил детишек крот. Под ней копаю часто я подземный переход. Покуда вы как следует не можете копать, запомните как следует, вам дети

0: Сказать мне больше нечего. Для всех один закон. Для кошек и кузнечиков, людей, кротов, ворон.
1: Быть очень осторожными, чтоб нас не огорчить.
2: И правила дорог.

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 7 утра.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.

хочется гулять, а нам говорят, что катит. Короче, не потянулся. А я говорю вам, хватит. Устал я от этой обузы.

слова упрямо эти я буду повторять тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять, а нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.

0: передаем Ишимской школе номер 7 приветствия, поздравления и самые лучшие пожелания.
1: Свобода, равенство, детство!
2: Программа не имеет возрастных ограничений.
3: Доброго утра всем слушателям! Ребята, а вы знаете, как правильно начинать свое утро? Правильно, с зарядки. Давайте проведем ее вместе с нами, не вставая с кровати. Первое упражнение – замочек. Руки в замок, тянем ручки вверх, а затем отпускаем вниз. Начинаем! Раз, два, тянемся, тянемся и расслабляемся. Пять, шесть, семь, восемь. И снова раз, два, тянем-тянем наш замочек выше и отпускаем наши ручки. Пять, шесть, семь, восемь. Молодцы! Итак, следующее упражнение. Правой ручкой обхватываем левую руку у локтя и тянем к себе. Вы должны почувствовать легкое растяжение, а затем поменять ручки. И начинаем с правой. Раз, два, три, четыре, меняем ручку. Пять, шесть, семь, восемь. Тянем левую и снова меняем. Раз, два, три, четыре и последний разок. Пять, шесть, семь, восемь. Умницы! Мы с вами остаемся лежа на кровати, обхватываем нашу коленку и тянем одну ножку к себе, а затем вторую. Начинаем. Раз, два, три, четыре, меняем ножку. Пять, шесть, семь, восемь. И снова тянем правую. Раз, два, три, четыре, левую. Пять, шесть, семь, восемь. Молодцы! У нас осталось последнее энергичное упражнение для вашего легкого пробуждения. Делаем велосипед. Крутим педали сначала в одну сторону, а затем в другую. И начинаем. Раз, два. Крутим вперед. Три, четыре. И теперь в обратную сторону. Пять, шесть, семь, восемь. Снова вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Пять, шесть, семь, восемь. Молодцы! Теперь вам будет легче проснуться и быть энергичными.
4: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
5: Пусть на этом радио дети всегда улыбаются.
1: Свобода!

0: говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены. Кто рано встал, тот о погоде самый первый узнал. Друзья, встречаем новое утро при плюс 14 градусах, облачном небе и слабом юго-западном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 18. Осадки возможны, но маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.

свою забудь, загадки впереди. Смелым быть всегда, горная река научит.

0: У нас есть, что вам сказать.
1: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
2: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова, 168, Московский тракт, 134Б, Дамбовская, 13 и 30 лет Победы, 131.
3: Ребята, давайте жить дружно.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
6: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячья республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые знатоки, меня зовут Петр Иванович, полковник. Хочу спросить у вас, что такое антапка?
3: Это значит, что много тапок, может быть и больше их.
4: Бомба?
5: Что-то с тапками связано.
6: Шапка.
7: Кепка какая-нибудь.
8: Полный зал.
9: Название какой-нибудь конфеты. У нее вкус, к примеру, там лимона, яблоко, апельсина.
10: А антапка на самом деле это металлическое кольцо для крепления оружейного ремня.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Кто рано встал, тот о погоде самый первый узнал. Друзья, встречаем новое утро при плюс 14 градусах, облачном небе и слабом юго-западном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 18. Осадки возможны, но маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рябячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: В кабинете учителя биологии. Петр Иванович, у нас в школе крысы развелись. Ничего удивительного, я изначально не верил в их отношения.
7: А сейчас у нас песня из мультфильма «Приключения Аленушки и Еремы».

0: мечта, оберегай ее. У каждого человека свои звезды. Они укажут тебе путь. Мечтай, все сбудется. Только ты должна поверить.
1: Радио «Ребячья республика».
2: Свобода, равенство, детство.

0: только спокойствие. Через секунду продолжим.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство, детства.
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Почему облака не падают на землю?
1: Облака состоят из кристаллов льда и маленьких капель воды. Но несмотря на то, что капли воды тяжелее воздуха, они не могут упасть. Все потому, что в диаметре они составляют всего лишь доли миллиметра и не могут упасть из-за того, что о них постоянно ударяются молекулы воздуха.
2: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Ударение по-русски от мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Если перенес испуг, может ждать тебя недуг.
3: Ай-я! Спасибо, мастер.

0: лучшее семейное радио. Ребячья республика.
1: Чтобы каждый нашел себе нужную и познавательную информацию.
2: Свобода, равенство, детство.

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 8 утра.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Кто рано встал, тот о погоде самый первый узнал. Друзья, встречаем новое утро при плюс 14 градусах, облачном небе и слабом юго-западном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 18. Осадки возможны, но маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Ваше семейное радио.
5: Ваше семейное радио.
4: Ребячья республика.
5: Дорогие радиослушатели, запомните правила большой перемены. Чтобы жить,

0: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Дорогие слушатели Ребячьей республики, не забывайте правила большой перемены. Учись, общайся, познавай.
2: Свобода, равенство, детство!

0: Икрама, икрама. Хорошо сказал?
1: Ого, смотри, что он делает. Класс! Любишь лазить, прыгать и давно хочешь проверить свои способности? Присоединяйся к Ниндзя Спорту. Развивай силу, ловкость и координацию на увлекательных тренировках в Скаймаксе. Захватывающие полосы препятствий, новые друзья и супернавыки. Можешь заниматься сам или под руководством двойного финалиста проекта Супер Ниндзя Федора Трубина. Тренировки подходят для взрослых и детей. Батутный центр Скаймакс. Торговый центр «Остров».
2: Город, который 440 лет уверенно идет вперед. Тюмень бежит и зовет с собой всех. 13-14 июня 2026 года. Тюменский марафон «Врата Сибири» в самом центре города, соединяя эпохи и поколения. Классические забеги, северная ходьба, забег патриотов, корпоративные и детские забеги. 27-й Тюменский марафон «Врата Сибири». Мы на правильном пути. Присоединяйся. Все подробности и регистрация на сайте marafon72.ru. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – Радио Семерка. Возрастное ограничение 0+.
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
5: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячая республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Здравствуйте, я Ксения, молодой профессор из университета. И я хочу задать вам вопрос. Что такое ПДД?
3: Ну, я думаю, это какой-нибудь транспорт.
4: Болезнь называется ДДП.
5: Наверное, правила дорожного движения.
6: Падающие доски и дороги. Это что-то непонятное.
2: ПДД – это танцевальная фигура «Двойной шаг».

0: Нас слушают в школе номер 5 города Ишим. Пусть ваше школьное время будет сказочным.
1: Свобода, равенство, детство.
2: А сейчас у нас песня из мультика «Гадкий я».
3: Мока кока пила кака фиса бела ла маса ла папа мама ло капи папо ла густа ла румата ше пако дами ла тока бока писа ла лазанья. Кика ла пома кабом бабе ла мира ла Болонья.
4: Кика ла пома кабом бабе ла мира ла Болонья. Кика ла пома кабом бабе ла мира ла Болонья. Кика ла пома кабом бабе ла пота мира ла Болонья.
3: Pito pata milo mila takati ki mila mis mis nakata lime mito kala namule makarena. Oka koka pila kaka pisa bela la masala papa mama lo kapi papo la gusta la humada.
4: Oka koka pila kaka pisa bela la masala papa mama lo kapi papo la gusta la humada. Shepako dami la toka mosa pisa la lasagna. Shepako dami la toka mosa pisa la lasagna. Shepako dami la toka mosa.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены. Кто рано встал, тот о погоде самый первый узнал. Друзья, встречаем новое утро при плюс 14 градусах, облачном небе и слабом юго-западном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 18. Осадки возможны, но маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
3: Рябячья республика.
4: Школа номер 67 для братьев по разуму.
5: Запись в дневнике. Ваш сын на уроке физкультуры упирался как баран и не хотел прыгать через козла.

0: спросила Кроха.
1: Всегда ли поднятый флаг на корабле в ходе сражения значит, что экипаж сдался?
2: Когда на корабле поднимают белый флаг, это не обязательно означает «мы сдаемся». Данным знаком капитан говорит, что хочет начать переговоры, и с этого момента противник, согласно международному договору, должен прекратить сражение и вступить в переговоры. А вот для демонстрации безоговорочной капитуляции на корабле просто спускают все флаги.
3: Пускай ветра буянят, шторма, пускай штормят, меня дороги манят. Пути меня манят. И знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой.

Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. И друга не бросит нигде. Не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога. Но я шагал навстречу, держа перед собой один патрон с картечью и с мужеством другой.

0: немного рекламы и все. И сразу песня. А вот есть у нас сюрприз для вас.
1: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
0: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
2: Все услуги лицензированы.
3: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Ударение по-русски. От мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Но как запомним все же мы, где слог ударный в генезис?
3: Ай-я!
4: Спасибо.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Великий и могучий.
3: Приветствуем юных носителей русского языка.
4: Сегодня хрустальные «вы наши» мы изучим в теории и закрепим на практике правописание имен числительных. Это такая часть речи, которая обозначает число, количество и порядок предметов. Отвечает на вопросы «сколько», «который».
3: По общепринятым среди фанатов правописания и орфоэпии нормам пишутся слитно. Количественные числительные, последним элементом которых является 10, 100, 100. Например, 50, 50, 300, 300, 700, 700. Но раздельно 5 тысяч, 3 миллиона, 7 миллиардов. Также слитно пишутся порядковые числительные, последним элементом которых является сотый, тысячный, миллионный и так далее. Если первая их часть написана буквами, например, 800-й, 25-тысячный, 183-миллионный, но раздельно 86-й, 1941-й.
4: Поэтому мы в 200 миллионов 550 648 раз говорим вам 500 пишем слитно, а 5 сотен раздельно, 412-й раздельно, а 600-й слитно. И не путайте.
5: А то числительные этого не любят.
3: На этом пока все. Берегите себя.
4: И помните, что если вам не спится, то попробуйте про себя сосчитать овец. Гарантируем, что на 280 345 овце наступит утро.

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 9 утра.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.

0: ваше семейное радио «Ребячья республика».
1: Хочу вам сказать нечто веселое для поддержания настроения. Жизнь – момент, а момент – это клей. Клей клеит, значит, и у тебя все склеится.
2: Свобода, равенство, детство!

0: мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Идем мы поверху, с корзиной доверху.
3: Спасибо, мастер.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены. Кто рано встал, тот о погоде самый первый узнал. Друзья, встречаем новое утро при плюс 14 градусах, облачном небе и слабом юго-западном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 18. Осадки возможны, но маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
3: Радио «Ребячья республика».
4: Свобода, равенство, детство!

0: Смотри, сколько обезьян!
1: Какие хорошенькие!
0: Давай, лови, лови ее!
1: Ну вот, убежал!

0: Рекламный блок, а в нем намек. Добрым молодцам урок.
1: На льду драматического театра. Хореографический литовый спектакль «И будет месяц май». История, посвященная Дню Великой Победы. Подвигам предков, отваге, преданности и бесстрашию. В исполнении юных артистов с 21 мая на сцене ТБДТ. 0+.
2: Спасите, помогите!
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
5: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Лагерь «Ребячая республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые знатоки, меня зовут Михаил, я профессиональный строитель. Хочу услышать ответ на один вопрос. Что такое строительный миксер?
3: Действительно, а что такое строительный миксер?
4: Строительный миксер? Это замешивать.
5: Бытовой мешок.
6: А строительный миксер на самом деле это специальное оборудование, рассчитанное на перемешивание различных строительных смесей, цемента, шпатлевки и так далее.

0: обнять покрепче. Я тебя хочу.
1: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
2: Дорогие радиослушатели, помните одно из главных правил большой перемены? Успех – это полезное ископаемое.
3: Свобода, равенство, детство!

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Кто рано встал, тот о погоде самый первый узнал. Друзья, встречаем новое утро при плюс 14 градусах, облачном небе и слабом юго-западном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 18. Осадки возможны, но маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рыбячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: Очень хилый мальчик наступил на жвачку и опоздал в школу.

0: И спросила Кроха,
1: где люди чаще всего слушают радио?
2: 73% людей в США и в России предпочитают слушать радио в автомобиле. 46% людей слушают радио на кухне. И у 23% есть радио даже в ванной комнате.
3: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: до конца дослушает, тот конфетку скушает.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
0: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Что это за народное творчество?
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: 80 лет за 80 дней. К юбилею Тюменской области серия программ о становлении любимого края. 1946 год. По состоянию на 1 января 1946 года население Тюменской области составляло 913 тысяч человек, в том числе городского 206 тысяч и сельского 707 тысяч, мужчин 346 тысяч, женщин 567 тысяч. За время войны население области сократилось почти на 13%. В Тюмени вместе с эвакуированными гражданами количество жителей в 1946 году составило около 96 тысяч человек. Первый послевоенный год отметился в памяти людей тем, что в Тюмени был образован завод строительных машин. Предприятие создали на базе эвакуированных в Тюмень в начале войны Одесского завода строймеханизмов имени 10-летия Октября, который разместился в недостроенных корпусах по улице Максима Горького и Дмитровского эскаваторного завода, работавшего на улице Симакова. Тогда для фронта тюменцы и переехавшие специалисты выпускали военную продукцию – минометы, мины, реактивные боеголовки для легендарных «Катюш». После войны стали выпускать то, что требовалось для восстановления народного хозяйства страны – бетоносмесители, вибропрессы и многое другое. Из значимых строек, где использовалось оборудование Тюменского завода строительных машин, Волжская и Белоярская гидроэлектростанции, Белоярская атомная электростанция, канал Волга-Дон. К тому времени завод полностью переехал на улицу Максима Горького. Рядом был построен рабочий поселок со столовой, магазинами, аптекой, детскими садами, стадионом и сквером. К началу 2000-х «Строймаш» выпускал бетоносмесители, сельхозмашины, микромельницы для фермеров, стальные детские санки, дорожные знаки и указатели. В 2005 году завод в очередной раз переехал на северную окраину города по улице Тимофея Чаркова. Сейчас на месте бывшего «Строймаша», а именно на месте самого крупного цеха номер 21, построен торговый центр «Гудвин». В бывшем клубе завода сначала был клуб «Метро», потом клуб «Байконур», теперь концертный зал «Дом культуры». Кстати, интересный факт. Самая северная точка Тюменской области располагается на полуострове Ямал. Это мыс Скуратова. Самая западная у истоков реки Северная Сосьва. Крайняя восточная в Нижневартовском районе у истока реки Вах. Крайняя южная в Сладковском районе, на границе с Казахстаном.
3: К юбилею Тюменской области 80 лет за 80 дней.

0: все поешь. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе.
1: Не скучно мне ничуть, пою, когда хочу. Какой веселый я, и песенка моя.
0: Как там у тебя поется?
2: Какой чудесный день.
1: А смеяться не будете?
0: А как споешь?
1: Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я.
3: Что-то не то.
0: Вот тебе и раз.
1: Какой чудесный день.

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 10 утра.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.

0: ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Здравствуйте, меня зовут Полина. Я хочу, чтобы все было хорошо. Все хорошо. Ну и вот.
2: Свобода, равенство, детство.

0: Ударение по-русски от мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Наташа вся промокла, пока полола свеклу.
3: Спасибо, мастер.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены. Кто рано встал, тот о погоде самый первый узнал. Друзья, встречаем новое утро при плюс 14 градусах, облачном небе и слабом юго-западном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 18. Осадки возможны, но маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
3: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
4: Пусть радио «Ребячья республика» с каждым днем становится все более популярной.
5: Ее слушают не только дети, но и взрослые.
6: Свобода!

0: Наша реклама.
1: Наша реклама?
2: Наша реклама!
3: Ну и что это? Что это за народное творчество?
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
6: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиологи «Ребячая республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые знатоки, меня зовут Анастасия, и я работаю биологом, изучаю бабочек. Скажите мне, пожалуйста, что такое рампетка?
3: Действительно, а что же такое рампетка?
4: Пипетка.
5: Отметка, до которой нужно дойти, добежать.
6: Может быть, это предмет, где можно хранить ракетки?
7: Поле, на котором играет пионербол.
8: Ну, это что-то связано со спортом.
7: Поле, на котором играет пионербол, либо волейбол.
1: На самом деле, рампетка – это сачок для бабочек.

0: слушают в Галышмановской школе номер 2. Желаем вам добрых учителей и легких задач.
1: Свобода, равенство, детство!
2: Под ноги лег опавший лист, играй погромче, пианист.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Кто рано встал, тот о погоде самый первый узнал. Друзья, встречаем новое утро при плюс 14 градусах, облачном небе и слабом юго-западном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 18. Осадки возможны, но маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рябячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: А мы в школе объявили войну опозданием и прогулом. Ну и как? Проиграли.

0: и спросила, Кроха.
1: Где за одну ночь можно увидеть более 2000 молний?
2: В Венесуэле в месте впадения реки Кататумба в озеро Маракайба по ночам можно почти непрерывно наблюдать каскады молний. Феномен случается 140-160 раз в год, а длится сеанс до 10 часов с периодичностью до 280 молний в час и не сопровождается никакими звуками. Явление объясняется приходящими с Анд ведрами, которые вызывают грозы, а также болотистыми почвами, из которых высвобождается газ метан, подпитывающий разряды молний.
3: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Наши рекламные возможности практически безграничны.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Великий и могучий.
3: Здравствуйте, наши юные носители русского языка.
1: Сегодня высоконравственные вы наши. Мы обсудим, как правильно произносить слова «средство», «благо» и «блюдо».
3: Запомните, ребята, в формах множественного числа существительных «благо», «блюдо», «средство» ударение не ставится на последний слог. Так произношение «блага», «блюда», «средства» является грубейшей ошибкой и свидетельствует о низкой культуре говорящего.
1: Правильно же следует произносить эти слова с ударением на первый слог. «Все блага», «ни за какие блага мира», «красивое блюдо», «вторые блюда», «выделенные средства».
3: На этом у нас все. Берегите себя.
1: А уж если кто и заговорит про средства, затраченные на вкусные блюда, вы лучше тут же легонько стукните его словарем. Ему это только во благо.

0: радио «Ребячья республика».
1: Тюмени 11. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
1: Категория 0+.
3: Радиоканал «Ребячья республика». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л номер ТУ-72-00516 от 5 марта 2012 года. Выдано Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.
4: Программа не имеет возрастных ограничений и выходит при поддержке правительства Тюменской области.

0: Ударение по-русски от мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Когда мне пишут «жди гостей», не знаю лучше новостей.
3: Ай-я!
4: Спасибо, мастер.
5: Алло, привет. Что ты делаешь завтра после школы? Может, прогуляешься?

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены. Кто рано встал, тот о погоде самый первый узнал. Друзья, встречаем новое утро при плюс 14 градусах, облачном небе и слабом юго-западном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 18. Осадки возможны, но маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
3: Как-то скучно стало.
4: Во все игры уже

0: и решил объявить рекламную паузу.
1: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
2: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
3: Леопольд, прости, а?
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
6: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячая республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Здравствуйте, я Ксения, молодой профессор из университета. И я хочу задать вам вопрос. Что такое выблинка?
3: Ну, как шторы или что-нибудь, шоколадка.
4: Ну, это такой человек.
5: Какое-то слово.
6: Это вид вышивания?
7: Выблинка – это, скорее всего, какая-нибудь кочка.
2: Выблинка – это перекладина веревочной лестницы.

0: Ваше семейное радио.
1: Ваше семейное радио.
0: Ваша ребячая республика.
2: Дорогие радиослушатели, запомните правила большой перемены. Чтобы преобразить мир, нужно начать преображение с себя.
3: Свобода, равенство, детство!

похмелья, сэры, будете вы серы, и не мил вам будет утром белый свет. Будет враг доволен, ты уже не воин, если пляшут в пальцах шпага и мушкет.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены. Кто рано встал, тот о погоде самый первый узнал. Друзья, встречаем новое утро при плюс 14 градусах, облачном небе и слабом юго-западном ветре. Днем ожидаем все то же самое, только при плюс 18. Осадки возможны, но маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
3: Рябячья республика.
4: Школа номер 67 для братьев по разуму.
5: На уроке домоводства. Для салата оливье все продукты режутся кубиками, кроме гороха.

0: Почему насекомые, когда видят лампу, начинают летать вокруг нее кругами?
1: Дело в том, что все насекомые во время полета ориентируются на свет солнца или луны. Они сохраняют такой угол, при котором освещение всегда с одной стороны. Если же насекомое летит на свет лампы, то движется по спирали, поскольку ее лучи расходятся не параллельно, как у солнца, а радиально, то есть во все стороны по направлению радиуса освещения. Это избивает с толку насекомых.
2: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: переключаемся, через минуту продолжим.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство, детства.
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Ребячья республика и всемирная история представляют программу «Машинка времени».
1: О прошлом рассказывает Катя Дерингер.
3: В нашей программе мы много говорили о праздничных новогодних традициях народов России. А теперь стоит, наверное, рассказать о том, какие обычаи для встречи Нового года приготовила история европейских народов. И начнем мы наше путешествие с братской республики Беларусь. Местного зимнего волшебника зовут Зюзя. Это лесной великан, который ходит по лесу в богато расшитом тулупе, но босой и без шапки. Это все потому, что никакого мороза он не боится. Любит Зюзя зиму, и она его любит. Серебрит его бороду инеем и осыпает снежинками седые волосы. Зюзя ходит по лесу с огромной дубиной, который постукивает по деревьям и стенам домов. Когда деревья трещат на сильном морозе, люди понимают, это Зюзя по ним дубиной стучит. В Беларуси очень любят Зюзю, он добрый и щедрый. Всегда к праздникам готовит много подарков и ребятами радует. А чтобы отблагодарить его, хозяева выставляют за порог угощения и громко зовут Зюзю в гости. А теперь отправимся на юг, в солнечный Узбекистан. Там подарками заведует снежный дед Карбоба. Он носит короткую седую бороду, а одет в национальный красочный полосатый халат и красную тюбетейку. Когда наступает Новый год, он навьючивает на своего верного ослика мешки с подарками и отправляется поздравлять ребят. Помогает ему в этом путешествовать с Карбоба по городам и кишлакам Узбекистана его внучка Каргыз, снежная девочка. Она носит яркую одежду, а ее волосы заплетены во множество тоненьких косичек. Карбоба особенно добр к тем, кто почитает старших, а хулиганов и шалунов он не наказывает, но велит им справиться и обещает через год обязательно проверить, все ли они поняли. Вот такие новогодние традиции и обычаи есть у наших соседей по карте мира. Обязательно еще раз заведем нашу машинку времени, чтобы исследовать праздничные традиции у других народов мира.

0: программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Ребячья республика представляет программу «Этикетка».
3: Мы научим вас, как правильно вести себя на улице, в школе и дома. На радость нам, на гордость папе и маме.
4: Добрый день, дорогие друзья! С вами программа «Этикетка». Настя Малышкина и моя юная помощница Арина. Сегодня мы поговорим о правилах хорошего тона за обеденным столом.
5: Сегодня подружка меня пригласила на день рождения. На празднике будет много людей, много вкусной еды. И мне сказали спросить у тебя, как себя за столом вести.
4: Чтобы не оказаться в глупой ситуации перед людьми, с которыми ты будешь находиться за одним обеденным столом, выучи эти основные правила, и тебе никогда не будет стыдно за себя. Итак, не клади на стол локти, они могут помешать соседу, да и занимают много места. Очень неприлично раскачиваться на стуле.
5: Эх, жалко, а дома я часто качаюсь на стуле, это весело. А что делать, если блюдо, которое я хочу попробовать, находится далеко?
4: Если тебе захотелось попробовать какое-то блюдо, находящееся вдалеке от тебя, не тянись к нему через весь стол, а попроси вежливо передать. Не разговаривай с полным ртом, прожуй и проглоти. Потом говори, не чавкай, старайся есть беззвучно.
5: Понятно, когда я ем, я глух и нем.
4: Из общей посуды накладывай еду не своей ложкой либо вилкой, а теми, что находятся на общем блюде. А такие сладости, как торты и пирожные, не едят руками, а отламывают ложечкой в тарелке.
5: Хорошо, запомню.
4: Чтобы было легче жевать, не откусывай слишком больших кусков.
5: Так ведь вкусно же!
4: Руки и губы вытирай салфетками, ни в коем случае руками, скатертью либо одеждой. Важно соблюдать правила приличия.
5: Да, мама меня всегда ругает за это.
4: И запомни, правила поведения за столом очень важны в современном мире. Праздничный стол, поход в кафе или ресторан, романтический или дружеский ужин пройдет просто прекрасно, если соблюдать эти несложные правила этикета.

0: Радио «Ребячья республика».
1: Свобода! Радио!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени полдень!
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.

0: Тебе ребенка.
1: Пусть детство играет и дальше. Слушай Ребячью Республику.
2: Свобода, равенство, детство.
3: Считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким? Да, я готов на гадости. Эх, я готов на гадости. Ух, я готов на гадости, но лишь бы все захапать к своей великой радости, но лишь бы все захапать к своей великой радости, к своей великой радости, к своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться. Ух, я готов унизиться, но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться, но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться, хоть чуточку приблизиться, хоть чуточку приблизиться.
2: Ваше семейное радио.
4: Ваше семейное радио.
2: Ваша Ребячья Республика.
5: Здравствуйте, меня зовут Клементий Глазков. Я хочу вам пожелать, чтобы у вас было больше слушателей.
2: Свобода, равенство, детство!

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Привет всем, кого не видел. Сограждане, сегодня днем природа приготовила для нас плюс 12 градусов, облачное небо и слабый юго-восточный ветер. Вечером ожидаем все то же самое, однако ветер сменит курс на запад. Также возможны небольшие осадки. Погода предоставлена природой, все персонажи вымышлены, все совпадения являются случайными.

0: беззанятные вещи.
1: 440 лет Тюмени. 13 и 14 июня. Одна трасса, тысячи эмоций. 27-й марафон «Врата Сибири». Твой шанс вписать свое имя в историю города. От 42 метров до 42 километров. Выбирай дистанцию и приходи праздновать юбилей в движении. Регистрируйся на сайте marathon72.ru. «Врата Сибири» ждут. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
2: Попрошу внимания, делайте, пожалуйста, умные лица.
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
5: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячая республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые взрослые, меня зовут Марсель. Я бы хотел вас спросить, как зовут героя в игре GTA Vice City?
3: Супергерой.
4: Анискин.
5: Джон Смит.
6: Почтальон Печкин.
7: Михаил Шумахер.
8: А главного героя в GTA Vice City зовут Том Версетти. Злой такой парень.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены. Привет всем, кого не видел, сограждане. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 12 градусов, облачное небо и слабый юго-восточный ветер. Вечером ожидаем все то же самое, однако ветер сменит курс на запад. Также возможны небольшие осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
3: Любячья республика.
4: Школа номер 67 для братьев по разуму.
5: Наш физрук до сих пор считает, что после цифры 4 следует цифра закончена.

0: Ударение по-русски от мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Влюбился Вова безнадежно, взаимности добиться сложно. Сердечко у нее молчит, а у него кровоточит.

0: Вам хочется песен? Их есть у меня. Но сейчас немного рекламы.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Свободу попугаям! Свободу попугаям!
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Радиолагерь «Ребячая республика» приглашает всех на программу «За домик». Интересно будет всем, и ребятам, и зверятам.
3: Привет, чего такая невеселая?
4: Да есть тут проблемка. Мне сказали, что моего щенка надо обязательно научить голос подавать. А я вообще не знаю, как это делается. Вдруг он постоянно начнет лаять?
3: Ну, твои опасения понятны. На самом деле ничего сложного тут нет. Надо сначала понять, что эта команда не является совсем уж обязательной, если твоя собака не охотничья, сторожевая или служебная.
4: Не служебная и не охотничья, но хочется же похвастаться дрессировкой и воспитанием собаки.
3: Хорошо, тогда начнем. Во-первых, приступать к обучению команде «Голос» можно только, когда щенок уже усвоил основные команды, такие как «Ко мне», «Фу», «Рядом» и так далее. Для дрессировки надо выбрать тихое место, чтобы собака не отвлекалась на внешние раздражители. И обязательно чередовать домашние тренировки и тренировки на улице, тогда она будет слушаться тебя всегда и в любом месте.
4: А как дать ему понять, что нужно именно голос подать, а не просто разлаяться?
3: Есть одна хитрость. Обрати внимание на то, как звучит твоя команда. Произноси ее четко и громко. Только не надо ее повторять, как попугай, несколько раз. Старайся добиться результата с первой попытки. Запасись любимым лакомством твоего питомца. А потом попроси своего друга, питомец которого уже умеет подавать голос. Пока одна собака послушно выполняет команду, получая лакомство и поощрение, другая внимательно наблюдает за происходящим. Вскоре твой щенок начнет подражать коллеге, чтобы тоже заработать угощение.
4: А если нет такого друга с собакой?
3: Тогда самый простой метод. Просто наблюдай за собакой. Если услышала лай, то скомандуй голос и угости питомца. После того, как ты повторишь эту несложную технику несколько раз, твой четвероногий друг с легкостью усвоит эту команду.
4: Здорово как! Обязательно, прямо сейчас побегу пробовать. А ты откуда все это знаешь?
3: Так я занималась в зоодомике в Ребячей Республике. И тебе очень советую там побывать.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
0: Радиостанция «Ребячья республика» готова рассказать вам истории об истории.
2: Кого замочили на Чудском озере? Был ли один глаз у Кутузова? Каким по счету был Петр Первый?
0: Программа «Истории об истории». Чем лучше знаешь прошлое, тем проще строить будущее.
2: Да-да.
3: Всем привет, в эфире Шура Верченко и программа «История об истории». Сегодня я поведаю вам о дворцовых переворотах в недавно провозглашенной Российской империи. Так называют смену царских правителей при помощи оружия. Как сейчас помню, что внезапно Петр Великий подхватил простуду, когда спасал моряков во время наводнения. Болезнь обострилась настолько быстро, что император не успел назначить наследника и скончался. Тут царский двор начал споры по поводу следующего государя Руси-матушки. Для решения вопроса престола наследия вызвали на совет всех высших чинов империи. И начались баталии. Правым углу ринга был 9-летний внук Петра, царевич Петр II. За ним стояли противники петровских реформ, представители старой родовой аристократии, князья Долгорукие с Голицынскими и Репнин. А в левом углу ринга оказалась жена Петра, Екатерина, сторонница реформ. За нее были князь Меньшиков, правая рука почившего императора, архиепископ Феофан Прокопович и даже генерал-прокурор Сената, высшего государственного органа Павел Ягужинский. Собранный совет решал долго, все спорили, не могли прийти к общему мнению. Но когда вдруг чаша весов начала склоняться в пользу молодого Петра, вдруг все обнаружили, что дворец окружен солдатами Семеновского и Преображенского полков, которые свой вооруженный голос направили в поддержку Екатерины. Против такого аргумента никто из присутствующих идти не решился. И Екатерина была провозглашена первой русской императрицей. Ее первым министром стал Александр Меньшиков. А чтобы утихомирить всех несогласных при царском дворе, был создан Верховный Тайный Совет, в состав которого вошли все сподвижники Екатерины. А на этом дворцовые интриги не утихают. Что было дальше, вы узнаете в следующем выпуске. До новых встреч на «Ребячей республике».

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени час дня.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.
4: Приветствуем вас на борту «Ребячка Airlines». Приятного полета.
5: Вперед! За хорошими новостями! Полетели!
6: Дорогие друзья, прямо сейчас в компании нашего новостного экипажа мы полетим искать добрые и мотивирующие новости. Учимся к нашим любимым лагерям. В Олимпийской ребячке прошла акция «Бессмертный полк».
5: Есть чем гордиться.
6: Ребята и вожатые выстроились в единый строй, держа в руках портреты героев своих семей. Во время «Бессмертного полка» у каждого было время поразмышлять над подвигами героев и поблагодарить их за проявленное мужество, силу и за мирное небо над головой. Продолжаем наш полет над миром детства. В лагере «Энергетик» прошел субботник.
5: Здорово!
6: Вожатые педагоги и работники офиса собрались вместе, чтобы навести порядок и сделать территорию лагеря еще более уютной и красивой. Субботник — это не только полезное дело, но и отличная возможность для сплочения команды, общения и позитивного настроя. Взрослые работали с замечательным настроением, зная, что каждый вносит свой вклад в создание комфортной атмосферы.
4: Спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании.
5: Ух ты! А я хочу еще больше свободы, равенства и детства.
2: Тогда скачивайте наше приложение «Радио Ребячья Республика» для смартфона. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, группу ВКонтакте. Там всегда летная погода. Ждем ваших хороших новостей по телефону 217-892.
7: Радиоканал «Ребячья республика». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. L-272-00516 от 5 марта 2012 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.
8: Программа не имеет возрастных ограничений и выходит при поддержке правительства Тюменской области.
5: Нас слушают в школах Упоровского района. Всем пятерок и в

Я, где же ты? Кажется, я потерялась. Во тьме меня обступили кусты, зря я за птичкой помчалась. Мы собирали малину в лесу, и я отвлеклась на минутку. И вот я одна, и ночь на носу, как же мне страшно и жутко. Мама пела мне вот так: страх тебе вовсе не враг. Помогает он решать, стоять или бежать. Он подсказал, что не надо бежать. Если залез ты в лес, то зови, вопи, можно даже визжать. Стой и не двигайся с места. Я немедленно сделала так, хоть дрожала пугливо. Голосом подавала я знак.

0: страх, он лучший выход укажет, мчит спасать меня на всех парах и защитит и подскажет. Страх помогает отважными быть, в сложностях не потеряться, знает, как надо проблему решить, так что не стыдно бояться. Мама пела мне вот так: страх тебе вовсе не враг, он поможет быстро решать, стоять или бежать.
1: Ударение по-русски от мастера слова
2: Любови Дмитриевны.
3: Вчера бухгалтер мне сказал, что я проспал один квартал.
4: Ай-я!
5: Спасибо, мастер.
6: Все герои данной драмы

Он. Произойдут передряги, погони, драки, кровь, убийство и обман. Из-за клочка вот этой вот бумаги на ней изображен какой-то план. Всему виною деньги, деньги, все зло от них, мне век их не видать. За мной пришли. Спасибо за внимание. Сейчас, должно быть, будут убивать.

0: говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены. Привет всем, кого не видел, сограждане. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 12 градусов, облачное небо и слабый юго-восточный ветер. Вечером ожидаем все то же самое, однако ветер сменит курс на запад. Также возможны небольшие осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
3: Передаем привет школе номер 40. В чудесные школьные годы желаем вам волшебных успехов.
4: Свобода, равенство, детство!

0: отпускной мечты SkyMax. Сочетание активного отдыха и праздничной программы. Забронируйте выпускной уже сегодня. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
2: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова, 168, Московский тракт, 134Б, Дамбовская, 13 и 30 лет Победы, 131.
3: Ребята, давайте жить дружно.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
6: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радио Ребячая Республика представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые знатоки, я Петр, столяр. Скажите, пожалуйста, а что такое фуганок?
0: На самом деле, а что такое фуганок?
3: Это обувь. Похоже на фермерское что-то. Может, сено.
4: Инструмент. Азиатский фрукт.
3: Вид лопат.
5: Ну, возможно, это что-то съедобное.
6: Может, какое-то древнее оружие.
2: На самом деле, фуганок – это такой столярный инструмент. Представляет собой длинный рубанок с двумя лезвиями для чистовой обработки дерева.

0: все будет хорошо. Все есть хорошо. Все было хорошо.
1: Вспомни хорошее. Слушай «Ребячую республику».
2: Свобода, равенство, детство.

Ярче солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Я не тру, скажу вам честно, просто я считаю так. На земле огромный хватит места для мышей, для кошек и собак. Ярче солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Ярче солнце светит,

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Привет всем, кого не видел. Сограждане. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 12 градусов, облачное небо и слабый юго-восточный ветер. Вечером ожидаем все то же самое, однако ветер сменит курс на запад. Также возможны небольшие осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рябячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: Немногие знают, что гламурные школьники пишут в тетрадях в ромбик.

0: Кроха!
1: Правда ли, что Ньютон открыл закон всемирного тяготения после того, как ему на голову упало яблоко?
2: Есть такая популярная легенда, которая объясняет открытие Ньютоном теории гравитации случаем, когда ему на голову упало яблоко. Однако, если удар по голове действительно можно считать лишь мифом, то сам факт, что Ньютон, наблюдая факт падения яблока на Землю, задумался о гравитации, описывается как минимум двумя разными авторами. Это были его биограф Уильям Стюкли и ассистент Джон Кондуит. А сама книга Ньютона «Математические начала натуральной философии», в которой и доказывается закон всемирного тяготения, вышло не сразу после этого, а 20 лет спустя.
0: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Если есть рекламные ролики, значит, должны быть и рекламные шарики.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья Республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья Республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Вот так всегда. На самом интересном месте.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Меня зовут Полина, и я хочу вам сказать очень важную информацию. Через что бы вы ни проходили сейчас, вы справитесь. Продолжайте бороться.
2: Свобода!

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Ребячья республика. Что-то мне совсем скучно. Ничего не радует.
3: Принято. Запускаем генератор праздников.
4: Мир вокруг нас прекрасен и удивителен. Нужно только уметь это увидеть и найти повод для радости. Отмечай с нами праздники, которые всегда с тобой.
5: Так радостно, когда питомец радуется, веселится вместе с хозяином и, в общем, по-настоящему счастлив. Сегодня мы празднуем милый и добрый праздник – День собачьего счастья. У собак на самом деле имеется достаточно количество праздников. Только подумайте – Международный день собак 2 июля, День собак в североамериканских странах 26 августа, религиозный праздник Тихат в Непале, 11 января – Японский день собак и памяти Хатика, Всемирный день собак поводырей 27 апреля и множество других. И одним из этого большого списка этих праздничных дней является День собачьего счастья. Не знаете, чем заняться? Сейчас подскажем. Ведь в этот день стоит уделить больше внимания своим домашним любимцам. Ведь нет для собаки большего счастья, чем теплая и ласковая рука хозяина. Мы даже придумали, чем вы можете заняться со своим питомцем, чтобы провести время весело и активно. Например, встретить утро вместе с хозяином на прогулке, поваляться на лужайке и потрепать лохматые ушки своего друга, поиграть в мячик или поноситься по лужам в моросящий дождик. Прыгать вместе по лужам теплым вечером – это очень весело. Все ведь просто. Счастье собаки в компании настоящего друга и заботливого хозяина – это также нежиться в теплых ладонях и радоваться вместе с ним. Собаководы всего мира в этот день стараются привнести побольше радости и счастья в жизнь своего любимого питомца. Они угощают его любимым лакомством, проводят много времени вместе. А ведь что такое собачье счастье? Это провести время в игре со своим любимым хозяином. Столько всего интересного можно сделать со своим питомцем. Так что дерзайте. А еще не забудьте рассказать об этом празднике своим друзьям и делитесь им в социальных сетях с хэштегом «Генератор праздников».

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Ребячья республика представляет программу «Этикетка».
3: Мы научим вас, как правильно вести себя на улице, в школе и дома. На радость нам, на гордость папе и маме.
1: В эфире программа «Этикетка». И с вами я, Лена Слюсарева, и моя юная помощница Арина. Сегодня мы поговорим о правилах хорошего тона. Узнаем о том, как правильно поздравлять.
4: Да уж, не пойду сегодня на день рождения к Вадику. Поздравляла его сегодня с днем рождения, так этот чудак взял да обиделся. Вообще не понимаю, что у него в голове.
5: А как ты его поздравила?
4: Ну, я пожелала ему быть сильным, а то вон на физкультуре постоянно меньше всех отжимается.
5: Часто можно наблюдать, что виновнику торжества гости желают того, чего ему якобы не достает в жизни. Например, денег, любви, радости, семейного счастья, детей, просто счастья. Конечно, в подобных пожеланиях нет ничего плохого. Более того, многие на самом деле этого желают. Но часто слушать такие поздравления бывает неловко.
4: И правда. А я ведь совсем об этом не задумывалась. И что мне? Не поздравлять, что ли, никого теперь?
5: Вовсе нет. Но если ты это будешь делать достаточно тактично, то ни у кого не появится повода для обиды. И более того, это не будет выглядеть неловко.
4: Так как же правильно поздравлять?
5: Рекомендуется сделать акцент на том, где человек уже преуспел. Поблагодарить его за сотрудничество, дружбу, пожелать ему того, чего бы он сам себе хотел и так далее. Важно постараться сказать это таким образом, чтобы виновнику торжества захотелось от этих слов приумножить достигнутое. Поздравление должно быть вдохновляющим.
4: Теперь понятно. Значит, сегодня все-таки пойду к Вадику на день рождения и подготовлю ему хорошее поздравление. Тем более, что я уже купила подарок. Не пропадать же ему зря.
5: Это очень хорошо, что ты поняла свою ошибку. Но когда будешь вручать подарок, постарайся не наделать новых. Ведь этикет предусматривает даже такие мелочи. Не стесняйся и делай презент вежливо и душевно. Никогда не говори о том, как дорого тебе обошлась вещь. Где ты ее приобрел, сколько сил потратил на ее поиски и так далее. Подобные детали могут поставить виновника торжества в неловкое положение и заставить испытывать обязанность за дорогое подношение. Кроме того, окружающие могут расценить вашу сопроводительную речь как бахвальство и самодовольство.
4: Да уж, я бы точно не хотела выглядеть как выпендрежник.

0: Настроение праздника. Живи, играя.
1: Верь в Деда Мороза. Слушай Ребячую Республику.
2: Свобода, равенство, дети.

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 2 часа дня.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.
4: Приветствуем вас на борту «Ребячка Airlines». Приятного полета!
5: Вперед! За хорошими новостями! Полетели!
6: Приветствую всех пассажиров и слушателей нашего доброго радио. Новостной самолет взлетает, а это значит, что пора отправиться к интересным событиям. Тюменская библиотека «Олимп» создает детский рисованный путеводитель по городу.
5: Вот это да!
6: Каждый месяц юные читатели библиотеки создают иллюстрации, которые потом лягут в основу путеводителя по Тюмени. Авторами рисунков стали дети в возрасте от 10 до 13 лет. Сегодня они уже работают над образами улицы Дзержинского, набережной Туры, Александровского сада и молодежной резиденции «Башни». Финальным этапом станет издание уникального путеводителя в формате азбуки, где каждой букве будет соответствовать нарисованной детьми достопримечательности. Продолжаем наш увлекательный полет над городом. На Цветном бульваре в честь юбилея Тюмени появится 6 новых аттракционов.
5: Ух ты!
6: В Тюмени на Цветном бульваре в честь 440-летия города откроют для посетителей 6 новых аттракционов. Их монтаж завершен, и сейчас они проходят финальные проверки и тестовые испытания. 5 аттракционов уже появились в парке, 4 семейных и 1 экстремальный. Цепочная карусель с подъемом, катальная горка «Космик», экстремальный аттракцион «Калейдоскоп», а также бешеная табуретка и башня «Эверест». Мы считаем, что новые аттракционы точно нужно затестить.
4: Спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании.
5: Ух ты! А я хочу еще больше свободы, равенства и детства.
2: Тогда скачивайте наше приложение «Радио Ребячья Республика» для смартфона. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, группу ВКонтакте. Там всегда летная погода. Ждем ваших хороших новостей по телефону 217-892.

0: хорошо там, где есть радио.
1: Вспомни бабушкину малину. Слушай «Ребячью республику».
2: Свобода, равенство, детство.

0: по-русски. От мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Закончим этот разговор. Подпишем лучше договор.
3: Спасибо, мастер.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены. Привет всем, кого не видел. Сограждане. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 12 градусов, облачное небо и слабый юго-восточный ветер. Вечером ожидаем все то же самое, однако ветер сменит курс на запад. Также возможны небольшие осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
3: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
4: Дорогие радиослушатели, помните, главное правило большой перемены – ограниченная фантазия других не должна ограничивать тебя.
5: Свобода, равенство, детство!

я остался бы здесь, но на танцполе нельзя стоять на одном месте. Ты спросишь, куда я пойду? Ну как куда? Туда, сюда, туда.

остался бы здесь. Но на танцполе нельзя стоять на одном месте. Ты спросишь, куда я пойду? Ну как куда? Туда, сюда, туда.

0: Мы всего добились сами.
1: У нас есть что вам сказать.
2: На льду драматического театра. Хореографический литовый спектакль «И будет месяц май». История, посвященная Дню Великой Победы. Подвигам предков, отваге, преданности и бесстрашию. В исполнении юных артистов с 21 мая на сцене ТБДТ. 0+.
3: Я мужчина, хоть куда.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
6: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радио «Лагерь Ребячья Республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые взрослые, меня зовут Марсель, и я хочу вас спросить, почему Энакин перешел на темную сторону?
3: Завербовали.
4: Были трудности?
5: У них есть печеньки.
6: А у него умерла мать.
5: Загорел.
7: А Энакин Скайуокер из «Звездных войн» перешел на темную сторону, потому что он не справился со своим гневом, что для джедая вообще ай-яй-яй.

0: говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Привет всем, кого не видел. Сограждане, сегодня днем природа приготовила для нас плюс 12 градусов, облачное небо и слабый юго-восточный ветер. Вечером ожидаем все то же самое, однако ветер сменит курс на запад. Также возможны небольшие осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рыбячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: Памятка учителю младших классов. Если за партой сидит два Константина, немедленно рассадите их, так как в юном возрасте кости быстро срастаются.

0: спросила, Кроха.
1: Какие беспозвоночные считаются самыми умными?
2: Осьминоги считаются самыми умными среди всех беспозвоночных и даже умнее некоторых позвоночных животных. Например, они могут различать геометрические фигуры, привыкают к кормящим их людям, поддаются дрессировке и даже становятся ручными. Осьминоги тщательно заботятся о чистоте своих жилищ. Они даже отходы складывают отдельно, в мусорную кучу.
0: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: спокойствие. Через секунду продолжим.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Чёрт, дверь!
4: Есть, сэр!
5: Все услуги лицензированы.
6: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Правда ли, что змеи глухие?
1: Видя, как заклинатели змей завораживают их игрой на дудочке, невольно думаешь, что они очень музыкальны и, значит, обладают тонким слухом. Однако это не так. Змеи практически глухие. Они не слышат не только звуков, производимых их потенциальными жертвами, но и тех, что издают сами. Но природа компенсировала отсутствие слуха, снабдив змей двумя углублениями со специальными мембранами, расположенными впереди и чуть ниже глаз. Они столь чувствительны к теплоте, что полностью заменяют им уши. А то, что они расположены в углублениях, позволяет точно определить направление, по которому поступает это тепло.
0: Узнал интересное сам? Перескажи другому.
2: Программа не имеет возрастных ограничений.
3: Категория 0+.
4: Радиостанция «Ребячья республика» готова рассказать вам истории об истории.
5: Кого замочили на Чудском озере? Был ли один глаз у Кутузова? Каким по счету был Петр Первый?
4: Программа «Истории об истории». Чем лучше знаешь прошлое, тем проще строить будущее.
5: Да-да.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это программа «История об истории». И сегодня мы вам поведаем об одной из интереснейших тем для фанатов этого дела – династических браках. Как сейчас помню, на престоле Ярослав Мудрый, который и стал на Руси родоначальником так называемой брачной дипломатии. И дабы наладить торговые связи и заключить мир, великий князь заключал браки между своими детьми и наследниками других монархий. Например, княжна Елизавета Ярославна покорила сердце норвежского принца Гарольда, в юности служившего ее отцу. И через каких-то 10 лет завоеваний он добился руки княжны. А вот ее сестра Анастасия Ярославна вышла замуж не за короля, а за наследника венгерского престола, причем в изгнании. Но во время восстания в Венгрии он вернулся на родину и занял престол. Брак младшей дочери Анны Ярославны и французского короля Генриха I получил наибольшую известность, так как прямой выгоды он не имел, но укреплял авторитет Киевской Руси. А то когда ты сам Ярослав Мудрый и зять у тебя король Франции, кто на Ярика с Гини напасть посмеет? Наверное, сейчас вы спросите, а что с сыновьями? У них тоже брак по расчету? Ответ очевиден. Да, в 1043 году мы заняли второе место в войне Русь-Византия. Но уже через 3 года после такого облома, то есть в 1046 году, был заключен брак между Всеволодом Ярославичем и принцессой из византийского набора «Мисс Вселенная». А вот во время владычества на Руси монголо-татарского ига государство было в руинах и изоляции, поэтому князья брали в жены родственниц ордынских ханов. 200 лет – немаленький срок, за который традиция династических браков была утеряна. По сторонам не искали, поддерживали отечественного производителя. Только в 1472 году Иван III, объединив русские земли вокруг Москвы и покончив с Ордой, нашел свободное время и женился на Софье Палеолог, племяннице византийского императора, тем самым восстановил брачную дипломатию. Затем Годуновы и первые Романовы прервали традицию, так как брали в жены девушек из знатных родов своего государства. Восстановилось все только при Петре I, который не только прорубил окно в Европу, но и женил своего сына Алексея на Шарлотте в Вельфенбюттельской. И после этого понеслось, вплоть до последнего царя Николая II. Но это уже история для следующего выпуска.
6: Сейчас у нас песня из мультфильма «Аладдин».

0: ваше семейное радио.
1: Ваше семейное радио.
0: Ваша ребячая республика.
2: Всем привет, меня зовут Полина, и я хочу пожелать вам кое-что милое. Будь как цветочек, тянись к солнцу.
3: Свобода, равенство, детство.

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 15 часов. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
1: Категория 0+.
3: Приветствуем вас на борту «Ребячка Airlines». Приятного полета!
4: Вперед! За хорошими новостями! Полетели!
5: Приветствуем всех взрослых и детей. Проверка связи прошла отлично. Готовимся к безопасному взлету. Пристегивайтесь, мчимся к лучшим новостям. Тюменские волонтеры провели эко-урок для детей с нарушением слуха.
4: Молодцы какие!
5: Дети узнали историю водопровода, как устроена система водоснабжения и водоотведения сегодня. Гостям рассказали о том, откуда в кране берется вода, какие этапы очистки она проходит перед подачей в дома и куда уходят сточные воды. А еще волонтеры поставили химические опыты, чтобы наглядно продемонстрировать качество водопроводной воды и работу лаборатории водоканала. Продолжаем наш полет и поиски самых интересных новостей города. Подростки из Тюмени снимают ролики о здоровом образе жизни для сверстников.
4: Ага!
5: Волонтеры областного центра профилактики и реабилитации создали онлайн-проект «Тюменские маршруты здоровья». Ребята сами пишут сценарии, снимают и монтируют видео и объясняют в роликах все простыми словами. Организаторы предварительно обучают их медиаграмотности. Проект стартовал менее года назад, и за это время сообщество собрало более 800 подписчиков.
3: Спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании.
4: Ух ты! А я хочу еще больше свободы, равенства и детства.
1: Тогда скачивайте наше приложение «Радио Ребячья Республика» для смартфона. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, группу ВКонтакте. Там всегда летная погода. Ждем ваших хороших новостей по телефону 217-892.
6: Радиоканал «Ребячья республика». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л номер 272-00516 от 5 марта 2012 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.
7: Программа не имеет возрастных ограничений и выходит при поддержке правительства Тюменской области.

0: Настоящая республика.
1: Свобода, равенство, детство.
2: Я девочка шутливая, веселая и милая, со всех сторон красивая, со всех сторон. Все любят меня милую, веселую, шутливую, со всех сторон красивую, все любят горячо. И все-то мне позволено, и все-то мне дозволено, а что в буфет положено, то значит для меня.
3: Пропустите меня!

0: Ударение по-русски от мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Что с учебой будет, если к ней принудить?
3: Ай-я!
4: Спасибо, мастер.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Привет всем, кого не видел. Сограждане, сегодня днем природа приготовила для нас плюс 12 градусов, облачное небо и слабый юго-восточный ветер. Вечером ожидаем все то же самое, однако ветер сменит курс на запад. Также возможны небольшие осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
5: Я желаю радиостанции «Ребячья республика» радости и добрых слушателей.
6: Свобода, равенство, детство!

0: Нас слушают школьники Сорокинского района. Отличных оценок, отличных уроков и отличного настроения.
1: Свобода, равенство, детство!

0: Икра. Хорошо сказал?
1: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций.

0: организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
1: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
2: Все услуги лицензированы.
3: Все товары подлежат обязательной сертификации.
4: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячая республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые знатоки, меня зовут Валентина, я гидрограф. Хочу спросить вас, что такое эхолот?
3: Это когда эхолот проходит быстро.
4: Экология я знала, эхолот не знаю.
5: Он ловит эхо.
6: Экология, защищение природы.
7: Я не знаю, корабль какой-нибудь.
8: Это вид холодильника.
2: А эхолот на самом деле устройство для определения глубины за счет приема отраженного звука сигнала.

0: Нас слушают в школе номер 22. Наши дети – лучшие дети в мире.
1: Свобода, равенство, детство!
2: А сейчас у нас песня из мультфильма «Холодное сердце».
3: Слышу зов твой, но не хочу, и приключений я не ищу. Мне забот хватает, я молю о тишине,

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены. Привет всем, кого не видел, сограждане. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 12 градусов, облачное небо и слабый юго-восточный ветер. Вечером ожидаем все то же самое, однако ветер сменит курс на запад. Также возможны небольшие осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
3: Лебячья республика.
4: Школа номер 67 для братьев по разуму.
5: Запись в дневнике. Спасибо, что провели с сыном воспитательную беседу. Теперь он отвечает на каждом уроке. Правда, пока его все плоховато понимают, так как он стал заикаться.

0: Почему человек дрожит, когда ему страшно?
1: При испуге специальный отдел головного мозга гипоталамус подает сигнал специальным органам, надпочечникам, которые, в свою очередь, выбрасывают в кровь особые вещества – адреналин и кортизон. Эти вещества помогают мобилизовать организм и подготовить его к физической нагрузке, бегству, защите, нападению. Повышают давление, приводят к учащению сердцебиения, усиленному потоотделению и усилению мышечной активности, в результате чего некоторые из мышц даже начинают дрожать.
2: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Немного рекламы и все. И сразу песня.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Леопольд, прости, а?
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: сказала кроха.
1: А кто придумал роликовые коньки?
2: Создателем роликовых коньков принято считать бельгийского изобретателя Жан-Жозефа Мерлена. Ролики собственной конструкции Мерлен продемонстрировал в 1760 году. Это было на лондонском бале-маскараде. Мерлен катался среди публики в дорогих туфлях с маленькими металлическими колесиками и играл на скрипке.
0: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Ребячья республика, что-то мне совсем скучно. Ничего не радует.
3: Принято.
4: Запускаем генератор праздников.
5: Мир вокруг нас прекрасен и удивителен. Нужно только уметь это увидеть и найти повод для радости. Отмечай с нами праздники, которые всегда с тобой.
6: Так радостно, когда питомец радуется, веселится вместе с хозяином и, в общем, по-настоящему счастлив. Сегодня мы празднуем милый и добрый праздник – День собачьего счастья. У собак на самом деле имеется достаточно количества праздников. Только подумайте – Международный день собак 2 июля, День собак в североамериканских странах 26 августа, религиозный праздник Тихат в Непале, 11 января – Японский день собак и памяти Хатика, Всемирный день собак поводырей 27 апреля и множество других. И одним из этого большого списка этих праздничных дней является День собачьего счастья. Не знаете, чем заняться? Сейчас подскажем. Ведь в этот день стоит уделить больше внимания своим домашним любимцам. Ведь нет для собаки большего счастья, чем теплая и ласковая рука хозяина. Мы даже придумали, чем вы можете заняться со своим питомцем, чтобы провести время весело и активно. Например, встретить утро вместе с хозяином на прогулке, поваляться на лужайке и потрепать лохматые ушки своего друга, поиграть в мячик или поноситься по лужам в моросящий дождик. Прыгать вместе по лужам теплым вечером – это очень весело. Все ведь просто. Счастье собаки в компании настоящего друга и заботливого хозяина – это также нежиться в теплых ладонях и радоваться вместе с ним. Собаководы всего мира в этот день стараются привнести побольше радости и счастья в жизнь своего любимого питомца. Они угощают его любимым лакомством, проводят много времени вместе. А ведь что такое собачье счастье? Это провести время в игре со своим любимым хозяином. Столько всего интересного можно сделать со своим питомцем. Так что дерзайте. А еще не забудьте рассказать об этом празднике своим друзьям и делитесь им в социальных сетях с хэштегом «Генератор праздников».

0: слушают в Тобольской школе номер 1. Вам горячий привет и пожелания самых фантастических успехов!
1: Свобода, равенство, детство!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 16 часов.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.
4: Приветствуем вас на борту «Ребячка Airlines». Приятного полета.
5: Вперед! За хорошими новостями! Полетели!
6: И вновь мы вещаем для вас, уважаемые друзья. Летим в новое приключение. Как следует пристегивайтесь и готовьтесь получать полезную информацию. Предмет «Духовно-нравственная культура России» появится в школах с 2027 года.
5: Подробности в студию.
6: Дисциплину ДНК России добавят в учебные программы для 5, 6 и 7 классов. Цель дисциплины – сформировать у подростков мировоззрение, опирающееся на традиционные ценности. В рамках курса школьники познакомятся с отечественными историческими личностями, сыгравшими роль в развитии страны. На изучение темы в 5 классе выделят 17 часов, а в 6 и 7 классах школьники будут изучать новую дисциплину 34 часа. Наш полет над миром удивительных новостей продолжается. Блогер установил мировой рекорд, собрав кубик Рубика в прыжке с парашютом.
5: Как такое возможно?
6: Немецкий блогер Том Копке совершил прыжок в феврале. Мчась к земле со скоростью более 160 км в час, он собрал кубик Рубика за 23 секунды, тем самым побив предыдущий рекорд 2023 года в 28 секунд. Сам Том не поверил, когда узнал, что побил рекорд, и признался, что 23 секунды показались ему вечностью. Тем не менее, Копке намерен улучшить свой результат, сократив время сборки также в прыжке с парашютом.
4: Спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании.
5: Ух ты! А я хочу еще больше свободы, равенства и детства.
2: Тогда скачивайте наше приложение «Радио Ребячья Республика» для смартфона. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, группу ВКонтакте. Там всегда летная погода. Ждем ваших хороших новостей по телефону 217-892.

0: Ударение по-русски от мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Я печь топила допоздна, она нагрелась до красна.
3: Ай-я!
4: Спасибо, мастер.

0: Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены. Привет всем, кого не видел. Сограждане, сегодня днем природа приготовила для нас плюс 12 градусов, облачное небо и слабый юго-восточный ветер. Вечером ожидаем все то же самое, однако ветер сменит курс на запад. Также возможны небольшие осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
3: Радио «Ребячья республика».
4: Свобода, равенство, детство!

0: Ваше семейное радио.
1: Ваше семейное радио.
0: Ваша ребячая республика.
2: Всем привет, меня зовут Вика Пискун, и я из города Екатеринбурга. И я хочу вам сказать следующее. Всякий предмет, доставшийся нам ценой благородного, честного труда, кажется нам слаще и милее.
3: Свобода, равенство, детство!

0: Рекламный блок, а в нем намек. Добрым молодцам урок.
1: Дело-то житейское.
2: Все услуги лицензированы.
3: Все товары подлежат обязательной сертификации.
4: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячая республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые знатоки, меня зовут Оксана, и я работаю аптекарем. Скажите мне, что такое дисония?
3: Действительно, а что же такое дисония?
4: Это бессонница.
5: Ну, если он знает, то я его поддерживаю. Мне кажется, это что-то с гигиеной связано.
4: Бессонница.
2: На самом деле дисония – это состояние, при котором тяжело с утра вставать с постели.

0: Ишимской школе номер 20 всем ее ученикам и учителям мы желаем еще больше свободы, равенства, детства.
1: А сейчас у нас песня из мультфильма

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер при плюс 12 градусах, облачном небе и слабом западном ветре. Утром ожидаем плюс 11 и смену курса ветра на юг. Также возможны небольшие осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рябячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: Я живу в постоянном страхе, что однажды мне пригодятся школьные знания по геометрии.

0: и спросила Кроха.
1: Что общего может быть у воды и стекла?
2: При температуре ниже 135 градусов вода превращается в так называемую стеклянную воду. Она становится твердой и у нее отсутствует кристаллическая структура, прямо как в стекле.
3: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Кто до конца дослушает, тот конфетку скушает.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство, детство.
3: Уж послала, так послала.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Ударение по-русски от мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Я вчера совсем забыл, куда расческу положил.
3: Ай-я!
4: Спасибо,

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Приветствуем наших слушателей. Сегодня мы хотим предложить вам сделать зарядку вместе со своим другом. Присоединяйтесь к нам. Поехали! Первое упражнение. Садимся друг напротив друга, упираемся своими ножками друг в друга, беремся за руки и поочередно тянемся друг к другу. Начинаем. 1, 2, 3, 4. Меняемся. 5, 6, 7, 8. Снова меняемся. 1, 2, 3, 4. Меняемся. 5, 6, 7, 8. Молодцы! Теперь мы с вами сделаем отжимание. Не переживайте, мы будем выполнять его стоя. Встаньте друг напротив друга и вытяните руки. Изгибайте и разгибайте их вместе. Начинаем. 1, 2, 3, 4. Выпрямляем ручки. 5, 6, 7, 8. Снова сгибаем. 1, 2, 3, 4. Разгибаем. 5, 6, 7, 8. Отлично! Следующее упражнение – велосипед. Садимся напротив друг друга и соприкасаемся нашими ножками и крутим педали. 1, 2, 3, 4. Крутим в другую сторону. 5, 6, 7, 8. И снова в другую. 1, 2, 3, 4. И снова в другую. 5, 6, 7, 8. Молодцы! Последнее упражнение на наш позвоночник. Сядьте спиной друг к другу, ноги в позе лотоса. Поднимите ручки вверх и тянитесь высоко-высоко. 1, 2, 3, 4. Опускаемся. 5, 6, 7, 8. Снова тянемся. 1, 2, 3, 4. И опускаемся. 5, 6, 7, 8. Молодцы! Теперь у нас есть много энергии, и мы сможем провести этот день отлично.

0: слушают в школе номер 26. Знайте химию, как Менделеев, физику, как Ландау, а русский язык, как Пушкин.
1: Свобода, равенство, детство!
2: А сейчас у нас песня из мультфильма «Кощей».

0: Ваше семейное радио.
1: Ваше семейное радио.
0: Ребячья республика.
1: Дорогие радиослушатели, не забывайте главное правило большой перемены. Жизнь одна. Живи и твори.
0: Свобода!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 5 вечера. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
1: Категория 0+.
3: Приветствуем вас на борту «Ребячка Airlines». Приятного полета.
4: Вперед! За хорошими новостями! Полетели!
5: Всем большущий привет! Наш новостной самолет уже готов взлетать. Вперед к лучшим новостям! Искусственный интеллект не сможет выиграть «Оскар».
4: Да ладно?
5: Киноакадемия обновила правила вручения статуэток. Теперь номинировать на «Оскар» могут только за роли, однозначно исполненные людьми с их согласия. Также изменения произошли в номинациях, связанных со сценариями. Они должны быть написаны исключительно людьми, чтобы претендовать на «Оскар». Считаем, такие правила сделают премию более честной и справедливой. А мы тем временем нашли для вас еще одну хорошую новость. В США кот по кличке Доджер вернулся к своим хозяевам после 7 лет разлуки.
4: Мы в восхищении!
5: В феврале 2025 года временно бездомного кота нашли и доставили в клинику. Ветеринары обнаружили у животного микрочип, благодаря которому они нашли его семью. А неравнодушная сотрудница смогла лично привести кота в родной дом. Сейчас пушистик в кругу семьи. Он по-прежнему откликается на свое имя и позволяет детям играть с ним, несмотря на долгую разлуку.
3: Спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании.
4: Ух ты! А я хочу еще больше свободы, равенства и детства.
1: Тогда скачивайте наше приложение «Радио Ребячья Республика» для смартфона. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, группу ВКонтакте. Там всегда летная погода. Ждем ваших хороших новостей по телефону 217-892.
6: Радиоканал «Ребячья республика». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л номер ТУ 72-00516 от 5 марта 2012 года. Выдано Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.
7: Программа не имеет возрастных ограничений и выходит при поддержке правительства Тюменской области.
8: Свободных минут у нас, увы, наперечет. Такой марафон не леди

0: Ваше семейное радио.
1: Ваше семейное радио.
0: Ваша ребячая республика.
2: Дорогие радиослушатели, не забываем главное правило большой перемены. Твори, живи, кайфуй.
3: Свобода, равенство, детство!
4: А сейчас песня из мультфильма «Рио».

0: Ударение по-русски. От мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Звала, мела, лила, врала. Я понимать устала, но почему же крала?
3: Спасибо, мастер.

0: говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день, встречаем вечер при плюс 12 градусах, облачном небе и слабом западном ветре. Утром ожидаем плюс 11 и смену курса ветра на юг. Также возможны небольшие осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.

0: отдышки, драйв, разнообразные программы. Проведи каникулы с пользой. Батутный парк SkyMax. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Город, который 440 лет уверенно идет вперед. Тюмень бежит и зовет с собой всех. 13-14 июня 2026 года. Тюменский марафон «Врата Сибири» в самом центре города, соединяя эпохи и поколения. Классические забеги, северная ходьба, забег патриотов, корпоративные и детские забеги. 27-й Тюменский марафон «Врата Сибири». Мы на правильном пути. Присоединяйся. Все подробности и регистрация на сайте marafon72.ru. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – Радио Семерка. Возрастное ограничение 0+.
2: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
3: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 100.

0: 131.
1: Все услуги лицензированы.
2: Все товары подлежат обязательной сертификации.
3: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячая республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые знатоки, я Ирина, звукорежиссер на телевидении. Хочу спросить вас, что такое интершум?
3: Это, наверное, какой-то шум, который делает интернет.
4: Возможно, это какого-то рода вирус.
5: Это звуки на заднем плане.
6: Это шум, который распространяют с помощью интернета.
7: Интершум – это, наверное, интернет, который показывает погоду и звук ветра.
8: Что-то нашумевшее в интернете?
9: Это специальный шум, может быть, от перехода от музыки к переходу к тексту.
10: На самом деле интершум – это набор звуков для изображения атмосферы окружающего пространства. Одним словом, некий задний план звуков. Например, шум стадиона или гудки машин на улице.

0: слушают в гимназии номер 16. Желаем вам свободы, равенства, детства.
1: Я вижу, ты обомлела.
2: А сейчас у нас песня из мультфильма «Моана».
1: Запуталась в чувствах своих.
3: Как это мило!

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер при плюс 12 градусах, облачном небе и слабом западном ветре. Утром ожидаем плюс 11 и смену курса ветра на юг. Также возможны небольшие осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рябячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: Пятиклассник Иванов убил учителя своими знаниями.

0: и спросила Кроха.
1: Где находятся самые большие запасы воды в Солнечной системе?
2: Самые большие запасы воды в Солнечной системе находятся, как ни странно, на Солнце. Молекулы воды в виде пара сконцентрированы в солнечных пятнах, температура в которых на 1500 градусов ниже, чем в окружающих их областях, а также в области температурного минимума, узком слое под поверхностью звезды.
3: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Наши рекламные возможности практически безграничны.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Ах, вот эти сказочки! Ох, вот эти сказочники!
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Передаем привет школе номер 5. Учитесь так, чтобы страна вами гордилась, а родители радовались.
1: Свобода, равенство, детство!

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Ребячья республика и всемирная история представляют программу «Машинка времени».
3: О прошлом рассказывает Катя Дерингер.
4: Приветствую вас, дорогие друзья! Я уверена, что каждый из нас знаком с чудесным произведением Александра Дюма «Три мушкетера». Только всяких фильмов по этой книге снято почти сотня. И при слове «мушкетер» мы сразу представляем себе высоченного усатого лихого дядьку в синем плаще с белым крестом, в широкополой шляпе с пером, надетый на бекрень. Обязательно должен быть шикарный камзол, ботфорты и, конечно же, длинная и острая шпага, которой мушкетер восстанавливает справедливость и наказывает злодеев. Если верить книге, враги у мушкетеров – гвардейцы кардинала. Они тоже со шпагами, только плащи у них красные. А все-таки кто такие на самом деле мушкетеры? Вообще, мушкетеры – это такой старинный род войск. Мысль военная постоянно металась. И вот было изобретено огнестрельное оружие. Видов его было множество. Но одним из первых ручных огнестрелов был мушкет. У мушкета был гладкий ствол. Он был очень длинный и тяжеленный. А зарядить его была целая операция. Нужно было упереть мушкет в землю прикладом, потом насыпать порох в ствол, потом забить туда бумажный пыш. Это такое уплотнение, чтобы порох не высыпался. Потом забить туда шомполом, длинным металлическим прутом, пулю, потом еще один пыш. И только потом поднять мушкет и прицелиться. Чтобы сделать выстрел, стрелок должен был приложить тлеющий фитиль, кусок специального шнура, пропитанного горючим составом, к отверстию в стволе. Фитиль воспламенял порох в стволе и происходил выстрел. Понятно, что такими темпами много не настреляешь. Между выстрелами проходило около минуты. Более или менее прицельно мушкетер мог выстрелить шагов на 100. Далее мать природа и сестра ее гравитация делали полет пули непредсказуемым. Из-за большого веса мушкета стрелять из него приходилось со специального упора. Мушкетеры были тогда в любой армии мира. Кстати, наши русские стрельцы – это те же самые мушкетеры. Они в качестве упора для стрельбы использовали бердыш – большой топор с длинной ручкой и широким плоским лезвием. Так почему обычные мушкетеры стали героями книги? Дело в том, что при дворе короля Франции был особый полк мушкетеров, которых набирали только из родовитых дворян. Попасть туда было величайшей честью. Именно эти мушкетеры составляли охрану короля и первыми шли на любую войну. Поэтому каждый из них должен быть рыцарем без страха и упрека, исключительным храбрецом и умелым воином, готовым за короля бить любого врага огнем, шпагой и прикладом. Благодаря таким исключительным качествам и попали на страницы книги благородный Атос, утонченный Арамис, верный друг Портос и смельчак Д'Артаньян. Хотя правильнее было бы назвать книгу «Три королевских мушкетера». А то мушкетеров было много, а таких было всего трое, плюс еще один.

Змея!

0: Все-таки тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет.
1: Даем сверх плана.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Ребячья республика представляет программу «Этикетка».
3: Мы научим вас, как правильно вести себя на улице, в школе и дома. На радость нам, на гордость папе и маме.
1: Всем доброго дня! В эфире программы «Этикетка» с Александрой Аверченко и моей маленькой помощницей Ариной. Сегодня мы с вами обсудим правила поведения в школе. Прежде всего, нужно быть пунктуальным, а это значит не опаздывать.
4: Ха! Да подумаешь, опоздала! Тут главное поймать момент. И пока учительница не видит, незаметно пробраться до своего места.
1: Ну, Ариша, так поступать считается крайне невежливо. Опоздать иногда может каждый, но если так уж вышло, то необходимо, прежде чем занять свою парту, спросить разрешение у учителя.
4: Ой, да ну его! Она же ворчать начнет. Вообще с этими учителями общий язык найти крайне сложно. Вечно им все не нравится.
1: Для того, чтобы с учителями ладить, нужно соблюдать элементарные правила вежливости. Во-первых, когда заходишь в класс, нужно сначала поздороваться с учителем, а потом с одноклассниками. Во-вторых, если ты на уроке хочешь ответить, то прежде всего поднимай руку. Ну и в-третьих, при общении со взрослыми не забудь пользоваться вежливыми словами, такими как «спасибо» и «пожалуйста».
4: Да, за это нам и всегда от них и попадает. А еще ругаются, если на перемену без спроса выбегаем или в коридоре громко играем.
1: Правильно, и соблюдая эти правила, ты с учителями быстро подружишься. Также в школе нужно беречь свою парту, поэтому рисовать и писать на ней не стоит.
4: Да на наших партах все равно ничего не нарисуешь. Их вахтеры уберегли и покрыли каким-то прозрачным гелем. Да не очень-то и хотелось, если честно.
1: Совершенно верно, ведь учиться нужно хорошо, а старших уважать не только в школе, но и за ее пределами. А на сегодня правил этикета с нас достаточно. Встретимся здесь же, на Ребячей республике.
5: А сейчас у нас песня из мультфильма «София прекрасная». И когда я чай...

0: остается всегда.
1: Прости, пап, простите меня.
2: София, стой!
3: Ужас. Может, мы продолжим?

0: Первое детское радио.
1: Радио «Ребячья республика».
2: В Тюмени 6 вечера. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.
4: Приветствуем вас на борту «Ребячка Airlines». Приятного полета!
5: Вперед! За хорошими новостями! Полетели!
6: Добро пожаловать, уважаемый гость! Наш самолет стремится набрать высоту, отправляемся на поиски добрых новостей. Команда Алисы AI сделала Майнкрафт-сервер, на котором можно подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ.
5: Ой, как интересно!
6: Это целый лагерь в Майне, в нем надо добывать гранит науки, активировать маяки и получать задания по математике, русскому и обществознанию. На пути игрокам будут мешать боссы Паника и Прокрастинатор, но нейросеть Алиса AI поможет их пройти и объяснить ход решения заданий. Правда, без готовых ответов, в них придется разбираться самому. Вот это мы понимаем, и геймплей, и обучение вместе. Продолжаем наш полет в мире компьютерных игр. Энтузиаст из США создал браузерную игру Cursor Camp, которая буквально представляет собой пионерский лагерь для вашей мышки.
5: Пока не поняла, но очень интересно.
6: В игре нужно просто тусоваться с курсорами других пользователей, искать клевую одежду и зарабатывать ачивки за разные активности. Например, можно попариться или пожарить зефирки, а самое интересное, что поиграть в нее можно совершенно бесплатно.
4: Спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании.
5: Ух ты! А я хочу еще больше свободы, равенства и детства.
2: Тогда скачивайте наше приложение «Радио Ребячья Республика» для смартфона. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, группу ВКонтакте. Там всегда летная погода. Ждем ваших хороших новостей по телефону 217-892.

0: поле.
1: Теремок?
0: Нет, колобок. Он
1: не низок, не высок?
0: Точно, он не низок, не высок. Он не узок, не широк. Он не близок, не далек. А без рук, без ног. Ни перчаток, ни сапог, но ничего у парня не было. А потому что колобок вот такой парижил на свете.
1: Что?
0: Совершенно круглобок. Вот и все. Ой, кто это? Мышка бежала.
1: Мышка бежала?
0: Мышка бежала, хвостиком махнула. И вот колобок шлепнулся на порог. И оттуда понемногу выкатился на дорогу. И от дедушки.
1: И от бабушки.
0: И от внучки. И от жучки.
1: И от внучки. И от жучки.
0: И от кошки.
1: И от кошки.
0: Что?
1: Убежал.
0: Но тут ему навстречу.
1: Кто?
0: Кощей бессмертный. Бессмертный Кощей из одних костей не ест ничего, ни каши, ни щей.
1: Ни

0: я сейчас тебя сгрызу, как орех. Ненавижу круглых, не люблю румяных, не люблю веселых и вообще всех. Но тут ему навстречу из-за Нила.
1: Горилла идет!
0: Горилла! Под мышкой несет!
1: Что?
0: Крокодила!
1: Горилла идет!
0: Горилла!

0: Ударение по-русски от мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Нам обещала Ольга приехать ненадолго.
3: Ай-я!
4: Спасибо, мастер.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день, встречаем вечер при плюс 12 градусах, облачном небе и слабом западном ветре. Утром ожидаем плюс 11 и смену курса ветра на юг. Также возможны небольшие осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Нас слушают в Нижней Тавде. Передаем нижнетавдинским школьникам самый пламенный привет и пожелание успехов в учебе.
5: Свобода!

0: Я тут подумал и решил объявить рекламную паузу.
1: На льду драматического театра хореографический литовый спектакль «И будет месяц май». История, посвященная Дню Великой Победы, подвигам предков, отваге, преданности и бесстрашию в исполнении юных артистов с 21 мая на сцене ТБДТ 0+.
2: Отдай! Это моя конфетка!
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
5: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиологи «Ребячья республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые знатоки, меня зовут Юлия, и я домохозяйка. Скажите мне, пожалуйста, что такое подловка?
3: Действительно, а что же такое подловка?
4: Ну, какое-то приспособление, чтобы ловить животных.
5: Это поварам помогает.
6: Ловушка какая-то.
7: Перловка.
3: Ну, ловить кого-нибудь, там, каких-нибудь животных, не знаю.
1: На самом деле, подловкой в стародавние времена называли чердак.

0: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Чтобы дойти до цели, нужно идти.
2: Свобода, равенство, детство.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день, встречаем вечер при плюс 12 градусах, облачном небе и слабом западном ветре. Утром ожидаем плюс 11 и смену курса ветра на юг. Также возможны небольшие осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рябячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: Кто рано встает, тому говорят: сядьте, урок еще не кончился.

0: и спросила Кроха.
1: Откуда взялось выражение «шиворот на выворот»?
2: Во времена Ивана Грозного на Руси одним из знаков достоинства вельможи являлся расшитый воротник, который назывался «шиворот». Если же какой-нибудь боярин подвергался царскому гневу, то его по обыкновению сажали на тощую клячу спиной вперед, предварительно вывернув одежду наизнанку. С тех пор закрепилось выражение «шиворот на выворот» в значении «наоборот, неправильно».
3: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: переключаемся, через минуту продолжим.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья Республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья Республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Скажи мне, милый ребенок.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Радиолагерь «Ребячья республика» приглашает всех на программу «За домик». Интересно будет всем, и ребятам, и зверятам.
3: Ульяна, представляешь, моя тетя завела собаку и научила ее разным командам. Она дает лапу, садится по команде и даже тапочки приносит.
4: Это же здорово, но почему ты такая грустная?
3: Я тоже хочу собаку, чтобы всему этому ее научить. Но дома у меня уже есть кошка.
4: А, ты разве не знаешь, что кошки тоже поддаются дрессировке? Только вот многое зависит от настроения питомца. Если у кошки нет настроения, и она вялая и сонная, ничего не получится, как бы ты ни старалась. Ведь это очень своенравное животное.
3: То есть я могу научить свою мурку даже давать мне лапу?
4: Конечно. Нужно положить какое-нибудь лакомство на руку и поднести к питомцу. Подожди, пока она не потянет лапу. Так она просит, чтобы ты ее накормила. Но если она не делает этого, нужно самому показать, что нужно сделать. А после похвали ее, погладь и обязательно дай лакомство. А потом, когда питомец будет видеть вкусняшку на ладони и тянуть лапу, произнеси команду «Дай лапу». Нужно повторять это 5-7 раз, а потом сделай перерыв. Иначе кошка быстро устанет и ничего не будет учить.
3: Ух ты! А можно научить ее что-нибудь приносить?
4: Можно, но проще это сделать, если кошка сама по себе игривая. Если нет, то на это упражнение уйдет гораздо больше времени. Во время игры бросаешь какой-нибудь небольшой предмет, и если кошка его приносит, даешь ей небольшое угощение. Но если по пути она роняет игрушку, ничего ей не давай. И когда бросаешь игрушку, не забудь озвучивать команду «Принеси». Но не трать на это упражнение больше 4 минут, иначе питомцу это быстро надоест.
3: Вау! А прыгать? Прыгать можно научить?
4: Да, и не просто прыгать, а прыгать через обруч. Для этого нужно поставить небольшой обруч перед животным, а с другой стороны держи лакомство. Как только она переступит круг, вознагради ее этой самой вкусняшкой. Через несколько дней, когда твоя мурка поймет, что от нее хотят и будет делать все правильно, начни приподнимать обруч на несколько сантиметров, чтобы она делала прыжок.
3: Несколько дней? Так долго?
4: Верно. Кошки ходят сами по себе и не привыкли к дрессировке. Но это не значит, что их нельзя чему-то научить. Просто на их обучение уйдет гораздо больше времени, чем на дрессировку собак. Если она не реагирует на команды, не ругай ее, а сделай перерыв. Но кроме лакомства, не забывай еще гладить и хвалить кошку.
3: Невероятно! Никогда бы не подумала, что домашнюю кошку можно дрессировать. Откуда ты все это знаешь?
4: Я занимаюсь в зоодомике в Ребячей Республике. И тебе советую.

0: тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет.
1: Шахматы — это пробный камень ума.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Радиостанция «Ребячья республика» при поддержке губернатора Тюменской области представляет программу «О днях российской воинской славы».
3: Здравия желаем! На «Ребячей республике» программа «А ты, бат, и шли солдаты», в которой хорошая девочка Арина и наши знатоки-историки расскажут всем о подвигах и воинской славе российской. Шагом марш!
4: Дядя Андрей, тут видела картинку с кораблем. Он как-то странно назывался. Не могу понять, что значит это слово.
3: Какое именно?
4: Гангут или Гангут? Толком не знаю. Может, это название народа какого-нибудь?
3: Нет, Ариша. Гангут – это бывшее название полуострова Ханка в Финском заливе. Там произошла одна из самых славных морских битв в истории России.
4: Кого мы там победили?
3: По меткому выражению царя Петра – злобнейших шведов. Это уже 1714 год. Полтавская битва отгремела, шведская армия тщетно пыталась оказать сопротивление, но у шведов еще остался мощнейший флот. Вот его и решил прорядить наш государь Петр I.
4: А что такого знатного было в этой победе?
3: Дело в том, Ариша, что русских не считали способными к морскому делу. И корабли, дескать, у нас плохие, и плавать на них мы не умеем. Поэтому шведская эскадра в 29 кораблей смело и нагло преградила путь нашему флоту. Причем наш флот был галерный, то есть состоящий из небольших гребных судов. Превосходство шведов в артиллерии было в несколько десятков раз, в людях в несколько раз. Короче, как обычно, все против наших. Но, как говорил царь Петр, прилежание и верность превосходят силу. 20 июля наши моряки, перетащив по узкому перешейку свои корабли, атаковали шведский флот с тыла. На помощь русскому флоту пришла и погода. Установился полный штиль, и парусные корабли врага не могли маневрировать, в отличие от наших галер, которые могли ходить на веслах и без ветра. 27 июля 1714 года в 2 часа дня разгорелось решающее сражение. Наши галеры сумели под безжалостным огнем шведов сойти с ними вплотную и взять на абордаж флагманский фрегат «Элефант», который был больше любой нашей галеры раз в 5 и еще 10 кораблей поменьше. Мы ни одного корабля не потеряли. Остальной шведский флот, как только поднялся ветер, спешно отступил. Петр I приравнивал Гангут на море к полтавской победе на суше. Все поняли, что теперь русский флот превосходит шведский. Захваченные корабли притащили в Санкт-Петербург, где в честь победы была построена триумфальная арка, на которой был изображен орел, держащий в лапах слона, с надписью «Орел мух не ловит». Просто захваченный шведский фрегат назывался «Элефант», что в переводе означает «слон». Флаги со шведских кораблей до сих пор можно увидеть в военно-морском музее Санкт-Петербурга.
4: Славная победа, славный парад и с орлом проявлено редкое остроумие. Но мы запомним, 27 июля 1714 года победа русского флота над шведским при Гангуте.
3: Программа «А ты, баты, шли солдаты».

0: Радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 7 вечера. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
1: Категория 0+.

0: ваше семейное радио «Ребячья республика».
1: Дорогой радиослушатель, помни правила большой перемены. Творец, не ищи музу. Работа пойдет, стоит только начать.
2: Свобода, равенство, детство!

0: Ударение по-русски от мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Застирывай карманы водою из-под крана.
3: Ай-я!
4: Спасибо, мастер.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер при плюс 12 градусах, облачном небе и слабом западном ветре. Утром ожидаем плюс 11 и смену курса ветра на юг. Также возможны небольшие осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
5: Дорогие радиослушатели, не забывайте главное правило большой перемены. Лучше сделать один шаг назад, чтобы потом сделать два вперед.
6: Свобода, равенство

0: Иногда тут попадаются беззанятные вещи.
1: 440 лет Тюмени. 13 и 14 июня. Одна трасса. Тысячи эмоций. 27-й марафон «Врата Сибири». Твой шанс вписать свое имя в историю города. От 42 метров до 42 километров. Выбирай дистанцию и приходи праздновать юбилей в движении. Регистрируйся на сайте marafon72.ru. «Врата Сибири» ждут. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
2: Продолжаем разговор.
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
5: Телефон рекламной службы 21-88-21.
6: Привет, я Адам. Слушайте радиостанцию «Ребячья республика».

0: радио «Лагерь Ребячая Республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые знатоки, я Анна. Ответьте, пожалуйста, на вопросы. Что такое пелерина?
3: Действительно, а что такое пелерина?
4: Птица.
5: Ну что такая-то танцовщица.
3: Поет что-нибудь?
6: Типа крач. Для перины. Белье постельное пусть будет.
7: А пелерина на самом деле это короткая, обычно не доходящая до пояса накидка на плечи или большой съемный закрывающий плечи воротник.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день, встречаем вечер при плюс 12 градусах, облачном небе и слабом западном ветре. Утром ожидаем плюс 11 и смену курса ветра на юг. Также возможны небольшие осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Любячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: Установлено, что школьные парты, прослужившие более 5 лет, по информативности не уступают стенам ВКонтакте.

0: плохо.
1: Какие животные обладают чувством ритма?
2: Раньше считалось, что чувство ритма присуще только человеку, а в 2011 году внимание ученых привлекли видеозаписи с попугаем Снежком, который танцевал под музыку. Если темп композиции замедлялся или ускорялся, движения попугая четко изменялись соответствующим образом. Просмотрев еще 1000 видеороликов с участием животных, ученые нашли еще 14 ритмичных попугаев и одного слона.
0: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Вам хочется песен? Их есть у меня. Но сейчас немного рекламы.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Тонкая, однако, работа.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Ваше семейное радио.
1: Ваше семейное радио.
0: Ваша ребячая республика.
2: Я желаю радиостанции «Ребячая республика» успехов и счастья.
3: Свобода, равенство, детство!

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Программа по царской республике. Любимому городу посвящается.
3: Так, мне уже надоело. Почему ты мне постоянно рассказываешь только о великих военных? Рассказала бы о героях труда. Или в честь них не названа ни одной улицы?
4: Почему не названа? Названа. Например, улица Василия Кольцова, расположенная в Тюменском микрорайоне и появившаяся в 2007 году. Этот заслуженный труженик родился в 1900 году и прожил 61 год, за который многое успел сделать в сельском хозяйстве. После Великой Отечественной войны в колхозе имени Фрунзе Виколовского района он поставил перед работниками задачу получения высоких урожаев. И все стали трудиться самоотверженно. Молодежь работала наравне со взрослыми. Уже в этом же 1947 году колхозу удалось поднять урожайность до 14 центнеров с гектара. И это они пахали землю с помощью животных, а не машин. За такой рекордный сбор урожая городская комиссия по топонимике по просьбе Викуловского районного землячества увековечила героя социалистического труда 18 марта 1948 года председателя колхоза имени Фрунзе Викуловского района Василия Спиридоновича Гольцова.
3: Это прекрасно, что в нашем городе есть улицы, названные в честь простых людей, но великих тружеников.
2: Ждите наших новых выпусков, ведь история родного города – это так интересно.

0: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Я желаю первому детскому радио «Ребячья республика» большого количества слушателей.
2: Свобода, равенство, детство!
3: А сейчас у нас песня из мультика «Цыпленок Цыпа».

0: Республика.
1: Я желаю радиостанции «Ребячая Республика», чтобы их слушали очень много детей.
0: Свобода, равенство, детство!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 8 вечера.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.

0: Ударение по-русски. От мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Мой сын загадочно молчит, подарок мне сейчас вручит.
3: Спасибо, мастер.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер при плюс 12 градусах, облачном небе и слабом западном ветре. Утром ожидаем плюс 11 и смену курса ветра на юг. Также возможны небольшие осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Ваше семейное радио.
5: Ваше семейное радио.
4: Ребячья республика.
6: Всем привет, меня зовут Вова Кайгородов, и я хочу вам сказать, ошибки — это доказательство того, что ты пытаешься. Верь в себя, мой друг.
4: Свобода!

0: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Дорогие радиослушатели, не забывайте правила большой перемены. Будь умнее, будь храбрее, будь сильнее и смелее.
2: Свобода!

0: У нас есть что вам сказать.
1: Поверь мне, Карлсон, не в пирогах счастье.
2: Все услуги лицензированы.
3: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Найка.
1: Уважаемые знатоки, я Михаил. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Что такое серпентарий?
2: Действительно, а что такое серпентарий?
3: Камень.
4: Сейф.
3: Серп.
4: Сейф.
3: Сережки. Может, салон какой-нибудь красоты?
5: А серпентарий на самом деле это лабораторное помещение для содержания змей с целью получения от них яда, шкурок или яиц.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер при плюс 12 градусах, облачном небе и слабом западном ветре. Утром ожидаем плюс 11 и смену курса ветра на юг. Также возможны небольшие осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Школа номер 70 для братьев по разуму.
5: Ира, назови 5 домашних животных. 3 кошки и 2 собаки.

0: кроха.
1: Почему у пчелы есть жало?
2: Пчеле жало необходимо для защиты от врагов. Правда, пользуется она им только в крайнем случае, так как у жалев сразу же умирает. Само жало представляет собой иглу, которая усеяна мелкими шипами и от которой проходит канал к мешочку с ядом. Когда жало углубляется в тело врага, то оно застревает там из-за этих шипов. И вытащить обратно его пчела уже не может, так как отрывается оно с частью ее внутренних органов. Яд, который выделяет пчела при укусе в маленьких дозах для человека, не опасный, но довольно болезненный. А вот для врагов насекомых он в большинстве случаев является смертельным. Если тебя ужалила пчела, то необходимо очень осторожно удалить жало и на место укуса приложить ватный диск, смоченный нашатырным спиртом или раствором марганцовки.
0: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: ваше. Семейное радио. Ребячья республика.
1: Пусть на этом радио дети всегда улыбаются.
2: Свобода, равенство.

0: I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
1: Только спокойствие. Через секунду продолжим.
2: А вот есть у нас сюрприз для вас.
3: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
2: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
2: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 10 вечера. Категория 0+.
0: Радио «Ребячья республика».
2: Свобода!

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Настало время хороших историй на Ребячей Республике. Наша сказка, в ней намек. Добрым молодцам урок.
3: Виталий Бянки, «Водяной конь», читает Семен Ситов. На широкой-широкой сибирской реке выбирал старик сети, полные рыбой. Внук ему помогал. Вот набили они лодку рыбой, закинули сети опять и поплыли к берегу. Старик гребет, внук правит, вперед глядит и видит, плывет навстречу коряга-некоряга, словно бы пень, и на нем два больших, как у орла, каменных крыла. Плывет и громко фыркает. Испугался внук и говорит: «Детка, а, детка, там что-то страшное плывет, да фыркает». Старик обернулся, приставил руку к глазам, как козырек. Смотрел, смотрел и говорит: «Это зверь плывет». Внук еще больше испугался. «Греби, детка, шибче, убежим от него». А дед не хочет, говорит: «Это зверь сухопутный, в воде он нам ничего не сделает. Вот я его сейчас запрягу». И погнал лодку на перерез зверю. Ближе да ближе, внуку уже видно, не пенита, а большая горбоносая голова. На ней рожищи широкие, как крылья. Голова старого лося сахатого. Ростом он больше коня. И сильный страшно, сильнее медведя. Еще больше испугался внук. Он схватил с одной лодки по колюку копье, протягивает деду: «Бери, детка, по колюку, бей зверя крепче». Не взял старик по колюку копье, взял две веревки. Одну накинул зверю на правый рог, другую на левый рог. Привязал зверя к лодке. Страшно зафыркал зверь, замотал головой, глаза кровью налились, а сделать ничего не может. Ноги у него в воде болтаются, до дна не достают. Опереться ему не на что, и веревок разорвать не может. Плывет зверь и лодку за собой тащит. «Видишь, — говорит старик, — вот нам и конь, сам нас к берегу везет. А убил бы я поколюкой зверя, нам с тобой пришлось бы его до дома тащить и сил выбиваться». И верно, тяжел зверь, тяжелее лодки со стариком и внуком, и всей их рыбой. Фыркает зверь, плывет, к берегу рвется, а старик веревками, как вожами, управляет им. За одну потянет, зверь вправо повертывает, за другую зверь влево. И внук уже не боится зверя, только радуется, что такой у них конь в упряжке. Ехали так ехали старик с внуком. Вот уже и берег близко, а на берегу избушка их виднеется. «Ну, — говорит старик, — давай теперь по колюку, внучек, пора зверя колоть. Был он нам конем, теперь мясом будет, лосятиной». А внук просит: «Обожди, детка, пусть еще прокатит. Не каждый день на таких конях ездит». Еще проехали. Старик опять по колюку копье поднимает. Внук опять его просит: «Не бей, детка, успеешь. Будет нынче у нас сытный обед из лосятин. А перед обедом на водяном коне всласть покатаемся. А берег уже вот он, рукой подать. Пора», — говорит старик. Натешились. И по колюку копье поднимает. Внук за по колюку держится, не дает зверя колоть. «Ну еще, ну хоть капельку, еще прокатимся». Тут вдруг достал зверь ногами до дна. Разом выросла из воды могучая шея, спина горбом, крутые бока. Встал старый лось во весь свой богатырский рост. Уперся ногами в песок, рванул. Лопнули обе веревки. Лодка о камни с размаху. Трах! Опомнились старик и внук по пояс в воде. Кругом только щепки плавают. И лодки нет, и рыбы нет. И лосятина в лес убежала.
4: Борис Захадер, «Перемена», читает Наталья Самойловских. «Перемена, перемена, заливается звонок. Первым Вова непременно вылетает за порог. Вылетает за порог, семерых сбивает с ног. Неужели это Вова, продремавший весь урок? Неужели это Вова, 5 минут назад и слова у доски сказать не мог? Если он, то несомненно, с ним большая перемена. Не угонишься за Вовой, он смотри какой бедовый. Он за 5 минут успел переделать кучу дел. Он поставил 3 панно. Ножки Васьки, Кольки и Сережки. Прокатился кувырком, на перила сел верхом, лихо шлепнулся с перил, подзатыльник получил. Словом дал кому-то сдачи, попросил списать задачи, словом сделал все, что мог. Ну а тут опять звонок. Вова в класс плетется снова, бедный, нет лица на нем. Ничего, вздыхает Вова, на уроке отдохнем.
5: Борис Захадер, «Птичья школа», читает Катя Отрадных. На старой липе во дворе Большое оживление. Повесил кто-то на заре такое объявление. Открыта школа для птенцов. Занятия с 5 часов. Здесь можно даже летом учиться всем предметам. И ровно в 5 часов утра слетелась птичья детвора. Воробушки, галчата, чижи, стрижи, щеглята, сороки, воронята, синицы и скворцы. Щебечут и смеются, пищат, галдят, клюются, толкаются, дерутся. Что сделаешь? Птенцы! Но вот влетел учитель в класс, и суматоха улеглась. Сидит смирнее голубей на ветках молодежь. Учитель старый воробей, его не проведешь. Он справедлив, но очень строг. Итак, друзья, начнем урок. У нас по расписанию сейчас чистописание. Воробушки и галочки сидят, выводят палочки. Второй урок – родной язык. Запомним. Пишется «чирик», а произносится «чивик» или «чилик». Кто как привык. Теперь займемся чтением любимых детских книжек. Читаем с выражением поэму «Чижик-пыжик». К доске пойдет, допустим, Чиж. Ну что же ты, дружок, молчишь? Чижик-пыжик, где ты был? А как дальше, я забыл. Но тут звонок раздался. Попрыгайте пока, а кто проголодался, заморит червячка. Теперь естествознание. Запишем 2 задания. Где собирают крошки и как спастись от кошки. Отлично! В заключении сегодня будет пение. Все, даже желторотые, поют с большой охотой. Вот самый лучший ученик отдельно на картинке. Он спел 3 раза. Чик-чирик, почти что без запинки. А вот на этой ветке проставлены отметки. У всех 5-ки. Молодцы! Летите по домам, птенцы!
6: Яна Сипаткина. Сказка об умном барашке. Читает Катя Дерингер. Жил на свете один пастух. Он был очень самоуверенный и считал себя умнее всех, хотя за всю свою жизнь он не прочел ни одной книги. Ему было поручено следить за стадом, в котором было более 30 барашков. Был среди этого стада и Бебека. Это был очень умный барашек, потому что, в отличие от своих друзей, читал книжки. Но делал он это, пока никто не видит. Бебеке было очень скучно жить с этим стадом. Остальные барашки насмехались над ним, особенно над его любовью к чтению книг. И поэтому Бебека мечтал уйти из стада. Но как, если за ним постоянно приглядывал пастух? Как-то теплым летним деньком, когда пастух сидел на старом бревне и напевал песенку, а стадо паслось на зеленом лугу, Бебека подошел к пастуху и заговорил. «Уважаемый пастух, не соблаговолите ли вы отпустить меня? Если вы смилуетесь надо мной, я смогу уйти жить туда, где меня примут и полюбят. А здесь, в этом стаде, все смеются надо мной. Ты же обычный баран, у меня таких больше 30 голов. С чего бы мне слушать тебя и внимать твоим просьбам?» Бебека замолчал. Он понял, что пастух слишком жестокосерден и ни за что не отпустит его просто так. Но тут Бебека вспомнил, что пастух очень любил спорить. Он спорил со всеми, с кем только мог. «Дорогой пастух, бьюсь об заклад, что я умнее вас!» «Что ты несешь, глупый баран?» – закричал пастух. «Как баран может быть умнее человека?» «Давайте поспорим», – продолжил Бебека. «Если я выиграю спор, то тогда ты отпустишь меня». И так как пастух не только любил поспорить, но и был крайне самоуверен, он согласился. «Что ж, я принимаю твой вызов, но запомни, баран никогда не будет умнее человека. Спрашивай все, что хочешь. Я настолько умен, что найду на все ответ», – дерзко заявил пастух. «Хорошо, назови мне свою любимую книгу», – робко промолвил барашек. «Что? Книгу?» Пастух был в недоумении, ведь за всю свою жизнь он не прочел ни одной. И пока пастух молчал, барашек стал называть ему книги, которые так любил. Он назвал более 100 книг. Больше пастух ничего не говорил. Ему было нечего сказать, ведь он понял, что порой простой барашек может оказаться умнее человека. А Бебека собрал свои вещи и ушел из стада, которое над ним потешалось. С этого дня Бебека стал жить с другими барашками, с теми, которые, несмотря на мнение окружающих людей, не смирились с тем, что они глупые бараны, с теми барашками, которые так же, как и Бебека, читали книжки. Яна Сипаткина. «Гоблин из шкафа». Читает Катя Дерингер. Жил-был один мальчик, звали его Ваня. Он был еще совсем маленький, но очень самостоятельный. Он сам варил себе кашу, сам застилал свою кроватку, не боялся один ходить к тете Маше за парным молоком. Единственное, чего он очень боялся, было существо из шкафа. Каждый вечер, когда родители Вани приходили почитать ему сказку перед сном, Ваня слышал, как в шкафу кто-то шуршит. Родители не верили сыну, и каждую ночь он оставался один на один со своим страхом. Как-то ночью он заметил, что через приоткрытую дверцу шкафа блестят два желтых глаза. И вот однажды родители Вани оставили его на ночь одного и уехали. Перед сном он сам почистил зубы, налил себе стакан молока и, взяв книгу, лег в кровать, чтобы, как всегда, прочитать перед сном сказку. Не успел он прочесть и несколько предложений, как в шкафу снова раздался шорох. Мальчик встал с кровати, переборов свой страх, открыл дверцу шкафа и заглянул в него. В страхе он отпрянул назад. В шкафу сидел самый настоящий гоблин. У гоблина были огромные уши, волосатая спина и два больших желтых глаза. Ваня уже хотел звать на помощь, как вдруг гоблин сказал: «Прости, ты не прочитаешь мне сказку?» «Что?» – удивился Ваня. «Не прочитаешь ли ты мне какую-нибудь сказку?» – очень вежливо повторил гоблин. «Разве гоблины любят сказки?» – заинтересованно спросил Ваня и, перестав бояться, сел на кровать. «Конечно любят! Еще бы! Я каждый вечер слушаю сказки, которые тебе читают родители!» – радостно воскликнул гоблин и немного нерешительно сел рядом с Ваней на кровати. Ваня был очень удивлен, ведь рядом с ним сидел самый настоящий гоблин, которого он все это время так боялся. Но тот был совершенно не страшный. Теперь он даже казался Ване очень забавным. «Какую сказку тебе прочитать?» – деловито поинтересовался мальчик, взяв в руки книгу. «Гадкий утенок, если можно», – ответил гоблин и, взяв лапы Ваниного плюшевого мишку, уселся поудобнее. С тех пор Ваня больше не боялся гоблинов. Он понял, как глупо было бояться того, с кем еще не довелось поговорить.
7: Зубная щетка Щекотун. В одном обычном доме в самой обычной ванной жил да был Щекотун. Он был совсем не страшный и не вредный, наоборот, маленький и смешной, с разноцветными щетинками, и каждый день ждал, когда его разбудят.
8: «Кто-нибудь сегодня будет чистить зубы?» —
7: зевал Щекотун, потягиваясь. Если долго никто не приходил, он начинал пощелкивать своей крышкой и булькать.
8: «Эй, тут кто-то забыл про чистые зубищи!»
7: Однажды утром в ванную зашел мальчик Лёва. Он только проснулся, был лохматый, тер глаза и зевал.
8: «Я не хочу чистить зубы!»
7: – пробормотал он.
8: «Щекотно, противно и скучно!»
7: Но тут из стаканчика выскочил Щекотун, взъерошил щетинки и крикнул:
8: «Скучно? Это ты просто не пробовал щекотку с песенкой!»
7: И он запел тоненьким задорным голосом.
8: «Щеточка-щекотка бегает вперед-назад, с утра до вечера зубы теребят, сверху вниз, влево-вправо, даже на язык. Мы щекочем и пощиплем, чтобы ротик был как шик!»
7: Лёва начал хихикать, особенно когда Щекотун подскочил прямо к его уху и прошептал:
9: «Если не почистишь, ночью ко мне прилетит кариес, а он не щекочет, он щиплется!»
8: «Кто такой кариес?»
7: – спросил Лёва.
9: «Противный микробус, такой серый и колючий, летает по ночам и шепчет зубам: „Эй, давайте я вас съем“!»
7: Лёва испугался. «Он правда может съесть мои зубы?»
8: «Может!»
7: – кивнул Щекотун.
9: «Но только если я не защищу тебя!»
7: Он вскочил Лёве на ладошку, подпрыгнул и сказал:
9: «Берем меня, берем пасту и щекочем всех, особенно задние зубы, они самые ленивые, их обязательно нужно разбудить!»
7: Лёва взял Щекотуна, нанес капельку пасты и начал чистить. А Щекотун при этом подскакивал и подначивал:
9: «Эй, а как же левый клык? Не забудь под язычком!
8: А ну, покажи мне верхнюю шестерочку, она вчера плохо себя вела!»
7: И все это в припевах с хохотом и веселым бульканьем. Когда чистка закончилась, Лёва даже не заметил, что прошла целая минута.
8: «Ура!»
7: – воскликнул он.
8: «Щекотун, ты самый веселый зубочиститель в мире!»
9: «Не зубочиститель!»
7: – рассмеялся Щекотун.
9: «Я защитник улыбок!»
7: И довольный он прыгнул обратно в свой стаканчик.
9: «До вечера!»
7: – крикнул он.
9: «А вечером новая щекотка, особенно после печеньки!»
7: И с тех пор Лёва каждое утро и вечер звал Щекотуна. А тот всегда приходил веселый, поющий и немного щекотный. Конец? Ну почти, ведь вечером снова чистим. Пик-пик и ночная заправка. Ночь в Светогорске была темной, как варенье из черники. Луна пряталась за облаками, улицы дремали, а единственный, кто еще не спал, это наш любимый фонарик Пик-Пик. Он тихонько светил себе под одеялом, читая книжку про звезды. Вдруг, дрынь-дрынь, пришло сообщение. «Пик-Пик, помоги, у меня сел заряд, а домой ехать далеко, Зума». Пик-Пик быстро надел теплый плащ, схватил запасную лампочку и побежал в сторону гаражей, где жила машинка Зума. Она стояла грустная, фары тусклые,

0: и себя»,
1: — загадочно ответил Пик-Пик. Они добрались до старой заброшенной станции. Ворота были закрыты, но рядом висела табличка «Вход для тех, кто не боится темноты».
0: «Ну что, Зумка, боишься?»
2: «Немножко».
0: «А я рядом. Значит, вместе не страшно».
1: Внутри было тихо и таинственно. Они увидели три двери. На одной было написано «Слушай», над второй «Помоги», на третьей «Потерпи».
0: «Это не просто заправка», — прошептал Пик-Пик. «Это испытание».
1: Сначала они зашли в комнату «Слушай». Там сидел старенький аккумулятор, который бормотал непонятные слова.
0: «Он рассказывает про ток», — сказал Пик-Пик. «Слушай внимательно».
1: Зума старалась и вдруг поняла. Аккумулятор рассказывал, как правильно распределять энергию, чтобы не устать раньше времени. Во второй комнате «Помоги» они нашли маленького робота, который не мог подняться. Зума подставила ему свое колесо, и он, дрожащий, поднялся.
3: «Спасибо, вы оба заслужили заряд», — прошептал робот и исчез.
1: В третьей комнате было темно, очень темно.
2: «Ничего не вижу»,
1: — испугалась Зума.
0: «Не бойся, включи внутренний свет»,
1: — сказал Пик-Пик и мягко засиял. Зума закрыла глаза и зажглась изнутри. Маленький свет пробился из ее фары, дверь открылась. Они вышли на круглую платформу, где стояла большая капсула с надписью «Заряд за добро». Пик-Пик нажал кнопку, и капсула начала передавать свет Зуме. Ее фары вспыхнули, мотор замурлыкал, а сама она завизжала от радости.
0: «Я снова полна энергии»,
1: — засмеялась она.
0: «Вот видишь»,
1: — улыбнулся Пик-Пик.
0: «Доброта и смелость — самые сильные батарейки».
1: Они поехали домой под первыми лучами утреннего света. А Пик-Пик подумал, что иногда самые темные ночи приносят самые яркие уроки. Сказка «Пик-Пик» и «Окно в тишину».
4: Ночь опустилась на дом, как мягкое покрывало, полное звездной пыли. В комнате царила полутень. Папа Лампу стоял у кровати, отбрасывая ровный янтарный свет. Мама Лампада, укрытая кружевным абажуром, нежно светилась у изголовья. Между ними лежал Пик-Пик. Маленький, любознательный фонарик с кнопкой на макушке.
2: «Папа, а что такое тишина?» —
1: спросил он, покрутив отражение в стекле. Папа задумался.
5: «Тишина — это когда свет звучит сам по себе, без слов. Но ты поймешь, когда встретишь ее сам».
1: Этой ночью Пик-Пик не спал. Он лежал тихо-тихо и смотрел в окно. За стеклом чернела улица, снег медленно оседал на перилы. Редкие фонари, как сторожевые огоньки, мерцали вдалеке. Вдруг он заметил, что одно окно на чердаке соседнего дома засветилось. Совсем ненадолго. Будто кто-то мигнул фонариком в ответ.
0: «Там кто-то есть!» —
1: прошептал Пик-Пик. Он выскользнул из-под одеяла, прокрался по коридору и вышел во двор. Снег скрипел под крошечными ножками. Свет его носика лампочки отбрасывал дрожащую дорожку на замерзшей плитке. Окно манило, как загадка. На чердак вела старая деревянная лестница. Она скрипела, как будто шептала.
0: «Тсс, кто идет?»
1: Пик-Пик добрался до двери, толкнул ее и оказался в комнате, полной забытых вещей. Здесь пахло временем. Пыль, дерево, высохшая краска. Посреди комнаты стояло зеркало. Непростое оно было в резной раме с узорами в виде звезд и молний. Но главное, в нем отражался не чердак, а поле, залитое лунным светом. Ни звука, ни ветра, только шелест трав, будто нарисованный. Пик-Пик подошел ближе, его свет стал мягче, будто боялся потревожить это хрупкое зрелище. Он протянул луч, и вдруг

0: Зеркало дрогнуло.
1: «Ты кто?»
0: — спросил голос. Он был тихий, как ветерок в занавеске.
1: «Я Пик-Пик, а ты?»
0: «Я Тишина. Я жила здесь всегда, но никто не слушал. Ты первый, кто пришел со светом, а не с шумом».
1: «Я просто хотел понять».
0: «Тогда смотри». И Пик-Пик увидел, как девочка на качелях безмятежно улыбается, как капли росы тихо падают с листа, как старик сидит у окна и слушает сердце. Все было без слов, и все говорило больше, чем речь.
1: «Я не хочу забыть это»,
0: — прошептал Пик-Пик. «И не забудешь», — ответила Тишина. «Просто не гаси свой свет». Пик-Пик поклонился, как умел, и побежал домой. На утро папа Лампус заметил, что Пик-Пик светит как-то по-другому, глубже и спокойнее.
2: «Ты что-то понял?» — спросил он.
0: Пик-Пик кивнул.
1: «Теперь я знаю, как звучит тишина».
0: Мораль? Иногда самые важные ответы приходят не в словах, а в паузах между ними. И если не гасить свой свет, можно услышать даже тишину. Пик-пик и разбросанные сокровища. На светлом холме, где солнечные зайчики играют в догонялки с тенями, стоял уютный домик папы Лампуса и его сына, маленького фонарика по имени Пик-Пик. В то утро Пик-Пик проснулся особенно бодрым. Он подскочил с кровати, как пружинка, и сразу нырнул в игру. Разбросал кубики, карандаши, пластинки, скакалку, свои фонарные деталики, игрушечного робота и даже половину маминых пуговиц, которые случайно оказались у него в ящике. Также он разбросал и машинки. Комната превратилась в настоящее сияющее поле битвы. Каждая вещь будто специально лежала не на своем месте.
1: «Папа Лампус!»
0: — крикнул Пик-Пик, стоя посреди хаоса.
1: «У меня приключение! Я устроил пиратский остров и теперь ищу сокровища!»
0: Папа Лампус подошел к двери, посмотрел внутрь и приподнял бровь.
2: «Пиратский остров, говоришь? А сокровища где?»
1: «Везде!»
0: — с гордостью заявил Пик-Пик.
1: «Вот корабль из подушки, вот драгоценности, это пуговицы, а вот моя сабля, это, ну, карандаш!»
0: Папа Лампус усмехнулся.
2: «Хорошо, Пик-Пик, а что будет, когда пират устал и захочет лечь спать?»
1: «Ну, я просто лягу»,
0: — пожал плечами Пик-Пик.
2: «А как ты найдешь кровать, если она под подушечным кораблем и кучей драгоценностей?»
0: Пик-Пик задумался. Он пошел к кровати, но наступил на кубик, потом на пуговицу, потом еще на какую-то деталь от конструктора, которую уже месяц никто не видел. Он вскрикнул.
1: «Ай, почему все так колется?»
2: «Потому что сокровище — это хорошо, а порядок еще лучше»,
0: — сказал папа Лампус.
2: «Иначе пират может наступить не на золото, а на беду».
0: Пик-Пик надулся. Он ведь просто играл, но потом сел, обвел взглядом комнату и увидел, что даже его фонарик, тот, что он любит брать на ночные прогулки по дому, теперь затерялся среди игрушек.
1: «Я больше не вижу, где свет»,
0: — тихо сказал он.
1: «Все как будто стало темнее».
0: Папа Лампус сел рядом.
2: «Потому что, когда вокруг бардак, свет начинает прятаться. Он боится потеряться. Хочешь, я расскажу тебе секрет?»
0: Пик-Пик кивнул.
2: «Есть волшебное правило. Вещь, которая нашла дом, больше не теряется. Если каждое сокровище будет знать, куда вернуться, тогда остров будет безопасным и красивым».
0: Пик-Пик прищурился, как настоящий капитан.
1: «Значит, мне нужно построить дома для всех моих сокровищ?»
2: «Именно»,
0: — улыбнулся папа Лампус.
2: кубики в коробку, пуговицы обратно к маме, карандаши в стакан, а машинки на полке. А кровать снова станет местом отдыха, а не пристанью для пиратов.
0: И вот Пик-Пик принялся за дело. Он не просто убирал, он строил. Коробки стали сундуками, ящики кладовыми, полочки маяками. Он пыхтел, крутился, пел морские песни, но в конце концов комната снова засияла. Папа Лампус вошел и замер.
2: «Ух ты! Это что, новая карта сокровищ?»
1: «Нет, пап, это порядок!»
0: — гордо заявил Пик-Пик.
1: «Теперь я знаю, где что лежит, и свет вернулся!»
0: Он взял свой фонарик, включил его и направил луч на стену. Свет танцевал, отражался от чистого пола и создавал сказочный узор. Папа Лампус обнял сына.
2: «Я горжусь тобой, капитан Пик-Пик!»
1: «А я горжусь, что у меня такой помощник по уборке, как ты, пап!»
0: И в тот вечер Пик-Пик лег спать в кровати, свободный от подушек и сокровищ. Он знал, что теперь каждый его день начинается с приключений и заканчивается светом, который ни за что не потеряется.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Завтра встретимся опять. Спокойной ночи!

0: говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день, встречаем вечер при плюс 12 градусах, облачном небе и слабом западном ветре. Утром ожидаем плюс 11 и смену курса ветра на юг. Также возможны небольшие осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Радио «Ребячья республика».
5: Свобода!

0: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Чтобы каждый нашел себе нужную и познавательную информацию.
2: Свобода, равенство, детство.

0: Прямо хорошо сказал.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья Республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья Республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
0: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Продолжаем разговор.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: ваше семейное радио.
1: Ребячья республика!
2: Дорогие радиослушатели, запомните правила большой перемены. Чтобы жить, нужно творить.
3: Свобода, равенство, детство!

0: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Дорогие слушатели Ребячьей республики, не забывайте правила большой перемены. Учись, общайся, познавай.
2: Свобода!

0: Радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 11 вечера.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
4: Не детское время на детском радио.
5: Папули и мамули, вы это заслужили.

0: Волчья Республика.
1: Школа номер 67 для братьев по разуму.
2: Ребята, помните, все сказанное вами на экзамене может быть использовано против вас.

0: всех сильней. Добро и отцовские руки.
1: Вспомни папкин ремень. Слушай «Ребячую республику».
2: Свобода, равенство, детство.

0: первое детское радио.
1: Радио «Ребячья республика».
2: В Тюмени полночь. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
4: Недетское время на детском радио.
5: Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда будут песни специально для них.

0: Волчья Республика.
1: Школа номер 67 для братьев по разуму.
2: Запомни три правила. Первое – не отступай. Второе – не сдавайся. Третье – не с глаголами пишется раздельно.

0: всех сильней. Добро и отцовские руки.
1: Вспомни папкин ремень. Слушай «Ребячую республику».
2: Свобода, равенство.

0: детской радиостанции «Специальное время». Мамы и папы, это для вас.
1: Свобода, равенство, детство!

0: Настроение праздника. Живи, играя.
1: Верь в Деда Мороза. Слушай Ребячую Республику.
2: Свобода, равенство,

хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Папа, зови маму. Мама, зови бабушку и дедушку. Специальный родительский час на Ребячей Республике.
1: Свобода, равенство, детство!

0: Радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени час ночи.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
4: Не детское время на детском радио.
5: Папули и мамули, вы это заслужили.

0: Настоящая республика.
1: Школа номер 67 для братьев по разуму.
2: Добрая половина российских учителей пишет замечания в дневник, а злая половина еще и вызывает родителей в школу.

0: Хорошо там, где есть радио.
1: Вспомни бабушкину малину. Слушай «Ребячью республику».
2: Свобода, равенство, детство.

0: всех сильней. Добро и отцовские руки.
1: Вспомни папкин ремень. Слушай ребячью респу...

0: Папа, зови маму. Мама, зови бабушку и дедушку. Специальный родительский час на Ребячей Республике.
1: Свобода, равенство, детство!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 2 часа ночи. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
3: Недетское время на детском радио.
4: Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда будут песни специально для них.

0: Папа, зови маму. Мама, зови бабушку и дедушку. Специальный родительский час на Ребячей Республике.
1: Свобода, равенство, детство!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 3 часа ночи. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
3: Недетское время на детском радио.
4: Папули и мамули, вы это заслужили!

0: Настоящая республика.
1: Школа номер 67 для братьев по разуму.
2: Вова, сколько в вашем 11 А будет медалистов? Не считая меня, 10. А ты разве медалист? Нет, я же так и сказал, не считая меня.

0: of a gentle flower, a face I will never tire or leave. My baby has big green eyes, lighter than the bluest sky, softer than a...
1: Сейчас время для родителей. Они ведь это заслужили.
2: Свобода, равенство, детство!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 4 утра. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
3: Недетское время на детском радио.
4: Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда будут песни специально для них.

0: Папа, зови маму. Мама, зови бабушку и дедушку. Специальный родительский час на Ребячей Республике.
1: Свобода, равенство, детство!

0: Настоящая республика.
1: Школа номер 67 для братьев по разуму.
2: Если вы не учили физику в школе, то вся ваша жизнь будет наполнена чудесами и необъяснимым волшебством.

0: Ваше семейное радио.
1: Ваше семейное радио.
0: Ваша ребячая республика.
2: Всем привет, меня зовут Полина, и я хочу пожелать вам кое-что милое. Будь как цветочек, тянись к солнцу.
3: Свобода, равенство, детство.

0: I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
1: Радио «Ребячья республика».
2: В Тюмени 5 утра. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
4: Недетское время на детском радио.
5: Бабули и мамули, вы это